0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 4, плюс 9 градусов, в Витебске плюс 6, плюс 8. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20 градусов. В Витебске плюс 16, плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20 градусов. В Витебске плюс 16, плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20 градусов. В Витебске плюс 16, плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20 градусов. В Витебске плюс 16, плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20 градусов. В Витебске плюс 16, плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20 градусов. В Витебске плюс 16, плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Представители более 40 стран зарегистрировались для участия в выставке «Иннопром Беларусь». Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, передает Белта. Кроме Беларуси и регионов России, на выставке будут представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц Ирана и Камбоджи. Бизнес этих стран будет участвовать в работе выставки, знакомиться с нашей продукции. Заранее прошли регистрацию порядка 10 тысяч посетителей, но эта цифра еще вырастет. Выставка еще не началась, время есть, сказал Михаил Мятликов.
1: Мире.
2: Иран согласился приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций со стороны США. Об этом сообщает телеканал Аль-Хадад со ссылкой на источники в Пакистане. По версии источников, этому содействовали усилия посредников в ирано-американских переговорах. Ранее портал Axios со ссылкой на должностное лицо США сообщал, что американский президент Дональд Трамп якобы готов ослабить санкции против Ирана и разморозить его активы в обмен на выполнение Тегераном требований, касающихся ядерной программы Исламской Республики. США поставили в Румынию первые 9 американских десантных машин амфибий пехоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство США в Румынии. Отмечается, что с этого момента румынские военные начинают осваивать управление новыми машинами. Их обучают советники-эксперты Корпуса морской пехоты США. Посол США в Румынии Дэрил Ниренберг посетил полигон в Бабадаге, уезд Тулча, для наблюдения за подготовкой 307-го полка морской пехоты к важному этапу модернизации, отметили в дипмиссии. Компания SpaceX провела 14-й испытательный запуск космического корабля Starship. В ходе этого полета аппарат впервые в истории проекта вышел на околоземную орбиту, тогда как все предыдущие 13 испытаний проходили по суборбитальным траекториям. Об этом сообщает портал РБК. Starship поднялся на высоту около 275 километров. Изначально миссия планировалась почти на 10 часов, в течение которых корабль должен был совершить около 6 витков вокруг Земли и приводниться в Тихом океане к западу от Чили. Однако SpaceX приняла решение вернуть аппарат уже через 3 часа после старта. Причину досрочного завершения миссии компания не уточнила. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают, в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в Латвии.

0: здравствуйте, а доброе утро всем бодрое, вот такое вот, знаете, даже, я бы сказал, да не просто бодрое, а такое морозное, с привкусом вот первых вот этих вот вкусов морозика по утрам-то. Ночью явно было у нас либо ноль, либо минус, потому что, ну как объяснить еще на траве вот это вот все подзамерзшее. Поэтому вот оно, пожалуйста, дождались, доехали. Теперь нужно дождаться отопления.
1: Получается, ты сейчас взял просто, да, и испортил настроение иному количеству людей.
0: Ну почему испортил? Это же замечательно. Выйти на улицу, вдохнуть этот наисвежайший воздух.
1: Наверное, мне тебя не понять, поэтому, друзья, одевайтесь просто потеплее сегодня, потому что на улице действительно не так жарко, как кажется, смотря на прогноз, хотя, возможно, где-то к обеду все изменится.
0: Да, ну вот, пожалуйста, пошли те самые погодные качели, когда ночью очень-очень холодно, а днем вроде как еще что-то похожее на бабье лето. Вот, пожалуйста, с таким настроением переменчивым мы будем сталкиваться на протяжении энного количества времени. Что же не меняется, так это раз будет шоу с 7 утра до 11 с вами Влад Кузьмин и Настя Гордеева на волне Радио Витебск. Всем привет и погнали, полетели!
2: В эфире Радио Витебск «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Реклама.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 8033 324 33 44.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Вот кто-то следующую новость мог представить себе только в своем воображении. Но нет, вот, пожалуйста, все видео доказано, зафиксировано, и такое действительно существует. В общем-то, если вы хотите рейва, но не рейва такого, знаете, как в молодости, вот, чтобы в клубничке под что-нибудь такое тау-тау-тау-тау, вам в Японию нужно. Там японцы устраивают свои рейвы, на котором сидят на полу и читают книги. Никаких танцев, все читают одну и ту же книгу под эмбиент от диджея и приглушенный свет в токийском клубе. Вот, пожалуйста. Такие книжные вечеринки, кстати, в моде в Нью-Йорке и Южной Корее.
1: Вау, вау, мне кажется, это, знаешь...
0: играет какой-то дипхаусик.
1: Я не знаю, почему они назвали это рейвом, хотя, ну ладно, наличие музыки, наверное, оправдывает.
0: Книжный рейв.
1: Ну, не знаю, звучит, конечно, так себе, но в целом идея-то неплохая, хотя, мне кажется, ну, некоторым сложно сосредоточиться, читать.
0: Знаешь, слушать. Что самое интересное? Они все одну и ту же книгу читают. Вот прямо выбирают, ну, например, там, я не знаю, Гарри Поттера сегодня мы читаем. И вот садятся, и все под вот этот вот диджейский сет, спокойный, релаксовый, дипхаусный, вот, погружаются в чтение целиком и полностью.
1: Слушай, может, они ее потом еще и обсуждают,
0: возможно, эту книгу? Возможно. А представляешь, короче, им задание вот прочитать главу, а потом ее не рассказать, не поделиться, а передать ее в танцы. Мне кажется, я придумал новое кое-что.
1: Мне кажется, тебе пора в индийское кино, ну, потому что только у них, наверное, все там в танцах решается, знаешь.
0: Да, кстати.
1: Ты там такая-сякая, все, пошел в танец. Потанцевал, вроде как, и легче стало.
0: Это 100%. Индия вообще прекрасная страна для создания кинематографа.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Гороскоп.
1: Кажется, многие поговаривают, что мужской пол у нас знает только пару цветов из разряда синий, красный. Знаете, вот как нас учили, из разряда «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Вот примерно этот лимит он и есть. Так вот, друзья, сегодня гороскоп будет особенный. Мало того, что мы расскажем каждому знаку зодиака, что же его ждет, мы определим цвет дня для каждого знака зодиака, который тоже что-то символизирует. Ну а, соответственно, мужская половина может подучить цвета, которые, возможно, когда-то помогут понять свою женщину.
2: Ну, неспроста мы уходим во все эти цвета, потому что все-таки осень, и яркости, и краски у нас очень и очень много. Все, погнали, Овнов. Сегодня день лучше прожить активно, но без гонки. Сделайте что-то, после чего сможете сказать: ну вот, уже не зря проснулся. Цвет дня ярко-оранжевый, для энергии, движения и хорошего настроения.
1: Тельцы, добавьте во вторник немного красоты, вкусный завтрак, хорошую музыку или приятную мелочь для себя. Что касается вашего цвета дня, то он карамельный, теплый, уютный и очень осенний.
2: Сегодня полезно поймать одну хорошую мысль для близнецов и не дать ей потеряться среди сотни других. Запишите, пригодится. Ваш цвет это салатовый, свежий, бодрый и немного хулиганский.
1: Раки, не требуйте от этого дня слишком многого. Иногда настроение улучшается просто от хорошего разговора или же неожиданной улыбки. Цвет дня для вас небесно-голубой, чтобы дышалось легче.
2: Львы, добавьте в привычный день одну яркую деталь в одежду, планы или даже в свой завтрак. Вторник должен хоть чем-то запомниться. Цвет дня – фуксия, потому что скромничать сегодня не обязательно.
1: Плюс один цвет у Влада. Ну и разбираемся с девами. Выберите одно дело и красиво поставьте в нем точку. Не 10, не 20, а всего лишь одно. И обязательно порадуйтесь результату. Что касается цвета дня, то он мятный. Для свежей головы и спокойного темпа.
2: Уже половину вообще не знаю этих цветов. Сегодня весы, вот попробуйте сделать что-нибудь просто потому, что захотелось. Не потому, что полезно, выгодно или правильно. Цвет дня для вас лавровый.

0: улице что-нибудь приятное. Пусть рядом с «Отправьте письмо» будет хотя бы «Съешь что-нибудь вкусное». Цвет дня для вас темно-зеленый. Спокойный, собранный и уверенный.
1: Вот это, конечно, водолеям выдали, так выдали. Водолеи, дайте себе сегодня право сделать что-нибудь необычно, даже если окружающие сначала спросят, а зачем? Цвет дня – электрик, яркий синий для свежих идей и нестандартного настроения.
0: Даже у меня плюс один. Ну да ладно. Что касается рыб, друзья, сегодня особенно важно замечать хорошие мелочи. Иногда весь день спасает одна песня, один человек или один вкусный десерт. Цвет дня для вас – персиковый, мягкий, теплый и очень позитивный.
1: Замечательно, друзья. Вот каждому цвета выдали, да? Я теперь пойду, пожалуй, энное количество из них посмотрю, как выглядит на самом деле. Потому что в моем понимании цвета – это вот как из детства. Сколько красок на акварели было вот этих вот, когда рисовали на уроках ИЗО. Столько цветов и запомнил.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Центр аллергологии и иммунологии открылся в клинике ВГМУ в Витебске. Акцию «День здорового сердца» проведут сегодня в Витебском областном клиническом кардиологическом центре. 1 октября открывается загонная охота на копытных охотничьих животных. В начале следующего часа об этом и друг

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
0: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: друзья, мне уже меньше и меньше времени остается до замечательного праздника Дня Учителя. Так вот, готовимся поздравлять любимых учителей. А радио Витебск объявляет конкурс «Золотая указка 2026».
1: От вас, кстати, требуется совсем-совсем ничего. Фото любимого преподавателя и короткий рассказ о том, почему же именно ваш педагог самый-самый классный.
0: От нас крутые призы, которые вручим лично в руки вашему любимому педагогу. Принимаем ваши работы в директ Инстаграм Радио Витебск, в Телеграм или Вайбер Радио Витебск с пометкой «Золотая указка» до полудня 1 октября.
1: Считайте, всего 2 дня в запасе, а это как раз-таки очень мало, поэтому действуйте сейчас.
2: Распал? Разбудит шоу! Реклама.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Совпадение акций по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай и по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь». Ну что, да начнется наша ловля, наша рыбалочка утренняя. Вот, пожалуйста, только она будет связана с автомобилями и их номерами. А конкретно с одной цифрой, которую мы вам загадаем. Все, что касаемо приветов, это обязательно направляйте нам тоже.
1: Уверена, что с ловлей проблем не будет примерно на проспекте Черняховского и улице Ленина, потому что там, друзья, скопилось достаточное количество машин, поэтому не составит труда найти нужную цифру. Но что касается самих приветов, то, конечно, Вайбер и Телеграм. Для вас открытый код 29, номер 7071071.
0: Да, ну и давайте с вами половим, знаете, какую цифру? Единичку давайте половим. Вот не припоминаю в последнее время, чтобы она была у нас. Поэтому давайте с единицей автомобильные номера ловим предельно внимательно и направляем. Также не забывайте и свой номер указать, от кого летит этих несколько добрых слов кому-то, кого вы поймали.
1: Ну, собственно, сами добрые слова тоже писать не забывайте, потому что, возможно, кому-то они поднимут сравнение настроение, кого-то улыбнут, а кому-то, не знаю, помогут просто добраться до работы чуть-чуть быстрее.
0: Вот, все, друзья, единицу мы с вами ловим. Погнали! Сможете?
2: Поймай меня, если сможешь.
3: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Молодцы, слушайте, единица у нас ловится, но, как всегда, как говорится, нужно больше. Поэтому автомобильные номера с этой циферкой присылайте активно. Свой номер не забывайте указывать, несколько приятных слов. Ну и все, зачитаем через несколько музыкальных.
1: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: Итак, что у нас здесь наблюдается? Музыку включили и настроение не забыли. Вот Татьяна нам пишет. Доброе утро, Peugeot 1406. Дорога ли у вас на Витебск? Привет себе. Желаю всем хорошего дня. Вам
1: есть,
0: тоже.
1: Вот знаешь, есть еще и солнечный привет от Александра, где-то с центра нашего города. Отправляется он Chevrolet с номерами B1782.
0: Это замечательно, друзья. Все остальное, как всегда, сразу после короткой рекламы. Даже не заметите. Вот так вот щелки, все, и мы с вами.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Какой аромат! Это что-то новенькое?
5: Да, это новинки от Ганны. И что самое приятное, со скидкой 20%.
6: С 25 по 30 сентября во всей сети магазинов «Ганна» фестиваль новинок. Покупайте мясные деликатесы по ценам производителя. Стейк из филе.

0: Тины Ганна. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Поймай меня, если сможешь.
3: Пробок на дорогах становится все больше, друзья, собственно, как и ваших приветов в мессенджерах. И если первое, ну так себе вариант, то второе нас очень даже радует. Поэтому будем переходить непосредственно к вашим сообщениям. Алена выходит на связь, желает всем доброго утра, отличного настроения и продуктивного дня. Но в особенности ее привет отправляется Renault 1388. Также на связи есть еще у нас и Евасик. Вот так вот, да, подписана прекрасная девушка. Передает привет она Шкоде с номерами 1841.
4: Также есть Вася. Вот, пожалуйста, электричка Е021 получает свой привет от Kia Rio 4979, а также 5155, свой привет к BLG и Renault 1343.
3: Так, Рома передает привет Мерседесу, и он, кстати, был близок к успеху, потому что номера Мерседеса 8711. Привет улетает от Джили 7723. А Саша свой привет направляет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Елене, Андрею, Саве, нам с тобой. А еще отправляются приветы Шкоде 8109, а также Ситроену 5711.
4: Передаем привет от Натальи для Мазды 1980, а также от Андрей с нами выходит на связь. И здесь у Андрея такой улов Субару 4135. Так, еще здесь есть 1679 номерной знак и 1603. Также электричка вот где-то двигалась, и ее поймали. Е-911.
3: Да, я надеюсь, электричка все еще двигается,
4: кстати,
3: поэтому...
4: 911.
3: Ну, слушай, да, дело хорошее. Зато номера вспоминаем, которые, возможно, нам и не пригодятся никогда. Да. Оля передает свои приветы автомобилю с номерами 3146, а Руслан говорит, бульбовоз 1463 снова в теме. Чем бедолагам, которых заставляют работать, привет. Ну, я предполагаю, не чем, а всем, наверное, да, должно было там быть. Что касается пойманных авто, есть здесь у нас Geely 3225, а также есть еще один автомобиль 1502, его номера.
4: 77-я маршруточка, 3731АН. Вам привет. Также еще направляется Елене, Андрею, Саве, Александру от Вадима, а также Рено Логан 9190ЕИ2. Вам тоже привет.
3: Так, Танюш выходит у нас на связь, говорит, доброе утро всем. Белый Шевроле 7373 желает всем удачи и хорошего настроения на весь день. Есть у нас на фото Citroen 9187, которому, наверное, отправляются самые большие приветы от Танюши.
4: Ну и, конечно же, еще раз всем приветы от нас, от волны Радио Витебск. Где бы вы ни были, где бы вы ни двигались, вам удачи сегодня и самого наилучшего дня.
2: Поймай меня, если сможешь.
1: Горячий хит.

0: интересные такие беспокойные сны у нашего Алекса Ворона. Как вы, кстати, спали? Можете поделиться, все ли хорошо? Добрая ли ночь прошла?
1: Нет, ну в целом можно тогда предложить и сны написать. А вдруг насобираем такое, знаешь, огромное количество, а потом сможем рассказать, что происходило, что к чему снилось, почему бы и нет.
0: Вот, пока пишите, а пока ныряем в следующий час.
2: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Центр аллергологии и иммунологии открылся в клинике ВГМУ в Витебске, пишет издание «Витьбичи». Создание нового медицинского подразделения с коллективом высококлассных специалистов – важный шаг для оказания помощи пациентам с аллергическими и иммунологическими заболеваниями. В Центре аллергологии и иммунологии объединятся три ключевые направления работы – диагностика, лечение граждан и научная деятельность. Здесь будет проводиться современная лабораторная и инструментальная диагностика аллергопатологии, оказывается специализированное амбулаторное лечение граждан. Важная особенность подразделения – прием пациентов всех возрастных категорий. Сегодня с 10 до 15 часов Витебский областной клинический кардиологический центр, проспект генерала Людникова, 11А, приглашает жителей и гостей Витебска принять участие в акции «День здорового сердца», посвященной Всемирному дню сердца. В рамках акции будут проводиться измерения артериального давления, определение индекса массы тела, электрокардиографическое исследование, врачебные консультации врачей-кардиологов по предварительной записи, измерение уровня глюкозы крови, консультации врача-эндокринолога. ВГУ имени Машерова открылась 16-я международная конференция «Интеллектуализация обработки информации», сообщает издание «Витебские вести». Форум организован Федеральным исследовательским центром информатики и управления Российской академии наук и ВГУ имени Машерова. Форум собрал ведущих ученых и молодых исследователей из России и Беларуси. Тематика конференции охватывает интеллектуальный анализ данных, машинное обучение, обработку изображений и сигналов, компьютерное зрение, анализ текстов, биоинформатику, а также применение искусственного интеллекта. Конференция продолжит работу в течение нескольких дней. Организаторы уверены, что форум даст новый импульс исследованиям в области искусственного интеллекта и укрепит научное сотрудничество между странами. Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что с 1 октября открывается загонная охота на копытных охотничьих животных, которая продлится по 31 декабря. Охотиться можно с загоном и с собаками в светлое время суток и с засадой из подхода в течение суток. В инспекции обратили внимание, что незаконная охота без надлежащего на то разрешения в запрещенных местах в запретное время запрещенными орудиями, запрещенными способами может повлечь административную с конфискацией или без орудия охоты и с лишением специального права уголовную и гражданско-правовую возмещение вреда, причиненного окружающей среде, ответственность. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени «Бабушка Аня» классические 430 граммов, 4 рубля 59 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Радио Витебск. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
1: В общем-то, если у кого-то нет настроения в 8 часов 7 минут утра этого вторника, друзья, оставьте все свои горести до вечера, потому что плакать полезно с 7 до 10 вечера. Так мы еще и похудеть с вами сможем. Воу! Вот так говорят исследования, что слезы именно в этот период помогают похудеть. А теперь представь ситуацию. Пойдем на свидание. Я не могу, у меня тренировка.
2: Да-да-да, я не плачу, я худею. Да-да-да, представляешь, такое, например, вот тебе нужно потренироваться. Это такая, так, ну плакать не хочется, что бы этого такого. Дорогой, а мы можем с тобой поссориться, но исключительно в виде того, чтобы я поплакала, да, и чтобы это засчиталось как тренировка.
1: Слушай, мне знаешь, что теперь интересно становится вопросом ко всем тренерам, которые есть у нас на волне, ну, вдруг подскажут, а если бежать, например, на дорожке, еще и плакать.
2: Да, ну, дополнительная потеря влаги.
1: Прикинь, включаешь себе какую-нибудь мелодрамку, да, если ты сентиментальный. Да, побежал, да. Так это же двойное сжигание калорий. Это же вообще результат огонь должен быть.
2: Ну, вообще супер. Получается...
1: Главное, чтобы дыхалочки хватило.
2: Ну, и здесь уже, да, нужно выбирать все-таки либо упорно тренироваться в залах, либо плакать от мелодрам. Вот такой вот выбор. У нас же выбор, слушайте, все-таки не плакать, потому что, во-первых, это вечером полезно, как мы выяснили, а во-вторых, у нас для этого нет поводов.
0: В эфире радио Витебск «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама.
1: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Витебске. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк.бай и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: сколько же всего в мире нашем интересного. Особенно если к этому еще и прилагают руки наши ребята. Ну вот, белорусы.
1: Ну, что называется, знаешь, как это, наша белорусская, ну а почему бы и нет? А, на самом деле, мне кажется, ходили в интернете видеоролики, где есть прозрачные зимние пуховики, а там внутри всякая всячина, и при этом это могло быть абсолютно все, что угодно. Так вот, наш белорусский дизайнер пошел дальше. Он создал такой же прозрачный пуховик, но наполнитель, знаете что, луговое сено.
0: Ох
1: да,
0: ты.
1: Вот так вот по-белорусски, да, вот так он решил. Кстати, на самом деле, насколько бы ни звучало это несуразно, выглядит не так уж и плохо, как будто бы такой принт. Единственный нюанс, что делать, когда сено почернеет. Потому что цена на пуховик дороговата, если можно так выразиться, даже очень дороговато, а вот стирать его, получается, особо-то и нельзя.
0: Ну, слушай, парень только начинающий дизайнер, своя линия одежды у него якобы будет в дальнейшем запускаться. Вот экспериментирует, нужно найти как-то где-то подешевле поставочку, где-то подешевле вот это вот создание все. Хотя, опять же, почему дороговато? Вот эти вот как-то основания для пуховиков этих прозрачных. Видел, продаются и не по достаточно высоким ценам. А сено, то вообще наполнитель бесплатный. Летом косу в руки взял, накосил себе, высушил. Вот тебе, пожалуйста, на целую партию этих пуховиков.
1: Мне кажется, это уже, знаешь, такая идея для стартапа от «Разбудит шоу», по крайней мере, что касается насушить и подготовить. Ну, а что касается самого пуховика, ну, не знаю, будут ли белорусы, которые захотят все-таки его купить.
0: Ну, это исключительно в целях каких-нибудь, исключения. В исключительных целях исключения. По-другому я не могу описать это все. Потому что парень сам признается, говорит, что до первого дождя это все, до первой влаги попадания внутрь сена, вот это вот все. Ну и, конечно же, оно тоже не бесконечно.
1: Нет, ну в целом, да, но, возможно, найдутся какие-то ребята из-за границы, которые захотят себе, знаешь, в рамочку повесить. Ну, всякие же фетиши имеются.
0: Ну да, мы тут помним показы всяких Balenciag там или еще каких-нибудь модных домов. Поэтому почему бы и нет? В принципе, от них-то и пошла вот эта вот тенденция на прозрачные эти вещи. А наполнители, да на что это, фантазии хватит.
1: Слушай,
0: хоть
1: ладно,
0: песком.
1: Походим пока, пожалуй, в обычных пуховиках и не будем лезть в дебри.
0: Да, гусиный пух как-то греет приятнее, чем сено луговое.
2: Радио Витебск. Радио, которое ты...

0: Реклама на радио Витебск. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. Подробности на «Бутик авто Бай».
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Все, у меня был ужасный день.
5: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
6: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманты.
7: Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 379-687-78.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
8: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: удивительно, что Люся Чеботина прям тает от цвета зеленых глаз, потому что это один же из самых редких цветов. По разным оценкам встречается всего лишь примерно, 2% населения.
1: Ах, как бы хотела сказать, что у нас тоже зеленые глаза, но нет. Хотя, знаешь, каждый по-своему уникален, и глаза тут как раз-таки ничего не решают.
0: Вот представляешь, всего-то один зеленый цвет глаз, а сколько песен. И зеленоглазое такси, и вот, пожалуйста, Люся Чеботина, и еще много-много чего. Вот так получается. Интересно.
2: Наша музыка на радио.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем. Хакеры получили доступ к данным около 3 миллионов человек из баз Пентагона. Общий республиканский старт 5-му марафону по скандинавской ходьбе дадут 1 октября в Дзержинске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Друзья, уже совсем скоро отмечаем День учителя и готовимся поздравлять любимых преподавателей и учителей. На радио Витебск объявляет конкурс, а в связи с этим «Золотая указка 2026».
1: Да, друзья, и от вас требуется всего лишь фото любимого преподавателя, а также короткий рассказ, почему же все-таки именно этот педагог самый-самый классный.
0: От нас классные, крутые призы, которые вручим лично в руки вашему любимому педагогу. Принимаем работы в директ Инстаграм Радио Витебск, Телеграм или Вайбер Радио Витебск с пометкой «Золотая указка» до полудня 1 октября.
1: Времени остается все меньше, об этом мы неустанно будем вам напоминать, поэтому действуйте прямо сейчас.
2: Вставай, разбудишь шоу! Реклама.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехоаппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
6: Автошкола «Центр вождения. Главная дорога». Ваш быстрый старт за рулем. Опытные преподаватели и инструкторы. Водительское удостоверение без стресса. 8029-710-44-44.
7: Играй, друг мой, музыка.
8: 14 октября, 19:00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
9: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
10: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». 91,2

0: Очередное утро, и очередной человек уже готовится попасть в наш список претендентов на розыгрыш бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Ну, для этого нужно, во-первых, выучить номер нашего вайбера 7071071, ну и, конечно, первым и верно ответить на поставленный вопрос. Услышите вы его, кстати, совсем скоро.
0: Не усложняем ничего, абсолютно. Здесь нужна ваша скорость, а, возможно, ваши знания. Поэтому направляйте все как есть, как считаете нужным. Вопрос сегодня предельно прост. Вам понадобятся социальные сети футбольного клуба МЛ Витебск, конкретно Инстаграм. Сколько на данный момент публикаций в Инстаграм-аккаунте футбольного клуба МЛ Витебск? Поехали!
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Итак, настроение-то мы включили на полную катушку, а вот пока что не сделали, так это не объявили нашу претендентку. Да, сегодня это девушка. Первее всех она нам написала правильный вариант ответа. 2559 публикаций.
1: Да, и это не цифры номера, а действительно верный ответ. Что касается цифр номера, девушки, которая выиграла, последние цифры 465. А зовут девушку Юля. Именно Юлечка становится нашим очередным претендентом и в пятницу будет бороться за классный крутой бокс.
2: Макс Тайм.
3: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
4: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: СПУ «Перемонт» УАО «Витебский МЭС» Лиозинский район на постоянную работу требуется. Начальник участка. Зарплата до 5000 рублей. Ведущий зоотехник. Зарплата до 3000 рублей. Мастер ремонтно-механической мастерской. От 1500 рублей до 3000 рублей. Оператор машинного доения. Зарплата от 1500 до 3000 рублей. Тракторист-машинист. Зарплата от 2000 рублей. Полный соцпакет. Доставка из Лиозна служебным транспортом предприятия. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8-028-587-36-8-029-516-36-55.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60-11-60.

0: треки на волне радио Витебск. И, конечно же, бодрость духа, позитив, грация и пластика тоже предлагается.
1: Вау, мне кажется, ты смешал абсолютно все песни, которые могли только пройти. Но в целом, да, отчасти ты, наверное, и прав. Потому что, знаете, вот свои какие-то нормы, стереотипы, ну, надо же соблюдать иногда, правильно? Есть что-то привычное, что не хочется менять. Вот пусть это будет «Любимая волна» примерно в 8 утра, например.
0: И, например, свежие новости от Тани Белоголовкиной.
2: Радио Витебск. Для тебя...

0: Дружба Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Каждая ваша роль в кинематографе и на театральной сцене – это образец профессионализма и безупречного художественного вкуса, говорится в поздравлении. Глава государства отметила, что в Беларуси Аллу Демидову знают и ценят как замечательную актрису и невероятно обаятельную женщину, чье творчество дарит людям радость и способствует укреплению культурных связей с Россией. Александр Лукашенко пожелал Алле Демидовой долгих лет жизни, крепчайшего здоровья, мира и добра. Ежегодные занятия по мобилизационной готовности стартуют сегодня в Беларуси, сообщили в Минобороны. Занятия пройдут под руководством председателей областных исполкомов и завершатся 2 октября. Целью этих занятий является совершенствование слаженности действий работников местных органов управления и организаций в ходе формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения. В ходе занятий пройдут теоретические и практические мероприятия, на которых особое внимание будет уделено индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, организаций, а также военнообязанных территориальных войск. В Витебской и Гомельской областях такие занятия пройдут в октябре с 13 по 16.
1: В мире.
2: Хакеры получили доступ к данным около 3 миллионов человек, которые хранятся в электронных базах Пентагона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News. В числе скомпрометированных сведений могли оказаться номера социального страхования, а также данные о сфере деятельности военных и гражданских сотрудников ведомства. Как отмечает телеканал, хакеры имели доступ к центру данных с октября 2025 года по июль 2026. После этого Пентагон устранил выявленную уязвимость. Всего в центре хранятся данные о более чем 60 миллионах человек. В Пентагоне пока не нашли свидетельств того, что хакеры злоупотребили полученной информацией.
1: В Беларуси.
2: Общереспубликанский старт 5-му марафону по скандинавской ходьбе дадут 1 октября в Дзержинске. Об этом сообщили Белт в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В Беларуси 1 октября пройдет 5-й республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» для людей старшего поколения, приуроченный ко дню пожилых людей. Участие могут принять любители активного образа жизни всех возрастов. В прошлом году участниками стали около 7 тысяч граждан. Предварительная запись для участия ведется во всех территориальных центрах социального обслуживания населения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 1,5 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
5: Радио Витебск. Утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Итак, друзья, разговаривайте, это супер, потому что можно разучиться разговаривать с людьми. Вы представляете, да, британская журналистка из-за рилсиков разучилась разговаривать с людьми. Она была на удаленке, бесконечно листала короткие видео, и все диалоги с людьми пыталась свайпнуть от скуки. Вот представляешь, до чего дошло у нее вот это вот все. По ее словам, рилсики вызывают зависимость, но не меньше, чем различные запрещенные вещества. А мозгу ничего сложнее не интересно, вот, чем простые вот эти вот видосы, которые можно за секунду свайпнуть, лайкнуть, сохранить, отправить.
2: Нет, все классно, только вопрос остается, знаешь, открытым. Как она смогла об этом сообщить? Сняла рилсик на тему без разговоров? Или что? Если она разучилась разговаривать, то в целом...
1: Она долго от этого отходила. Ее вызвали, короче, она была на удаленке, а ее вызвали в офис. И вот по приходу в офис она пыталась вот эти всякие диалоги просто, сказать, неинтересно, не хочу свайп, вот понимаешь, насколько это все вышло. Ну, а затем, конечно же, через недельку все подисправилось, но, тем не менее, девушка говорит, что больше так не хочет повторять.
2: Ну, наверное, больше ей и не позволят, потому что уверена, что на данный момент она должна стоять на каком-то учете, потому что без этого, видимо, никуда.
1: Да, поэтому, друзья, говорите и побольше.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Витебске. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Итак, друзья, предлагаем включаться к нам. Чатик, присоединяйтесь. Вайбер, Телеграм 7071-071. Нужны ваши мысли. Вот есть у нас такая рубричка, называется «Отмазка принята». Ну, соответственно, естественно, нам нужна ситуация и нужны ваши отмазки. Вот как можно отмазаться от того или от иного случая? Вот знаешь, о чем я подумал?
1: Нет.
0: Вот сейчас же много мошенников звонит, да?
1: Так.
0: На телефон. Вот, а давайте мы с вами представим ситуацию. Звонят мошенники, говорят, срочно вам сейчас придет код из СМС, нужно его ввести, и вот вы получите вознаграждение, деньги. Либо там, например, у вас все будет хорошо, вот неприятная
1: ситуация. Деньги не переведут ниоткуда там,
0: да,
1: и все там,
0: да,
1: подобное.
0: Да.
1: Угу.
0: Вот, друзья, как фразой какой можно ответить им так, чтобы они больше не захотели вам звонить?
1: Мне кажется, такой фразы не существует, если честно, потому что звонят они в любом случае, но знаешь, что есть люди вот такие вот креативные, которые даже умудряются самих мошенников
0: развести из разряда
1: того, что ребят кидают даже деньги на телефон, потому что связь закончилась, все, не успели, код нужный продиктовать, а так уверенно говорят вот эти вот люди, которым позвонили, что вот такое тоже может быть.
0: Так, друзья, еще раз повторяем, ситуация, звонят мошенники, просят вас что-то сделать, что-то ввести, перевести. Как ответить так, какую отмазку придумать, чтобы они сами первыми захотели положить телефонную трубку. Поехали, набросайте вариантиков.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орех аппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Так, друзья, что ж по вашим отмазкам? Интересно достаточно. Напоминаю ситуацию. Нам звонят мошенники, да, что-то просят ввести, перевести. Как же им ответить, чтобы больше не захотели звонить, либо положили первыми трубочку? Вот Андрей, например, говорит, надо говорить им код 37, портвишок. О, СССР в деле.
1: Нет, ну слушай, вполне себе неплохо. Вот у Маши вариант, знаешь, такой девичий. Отстань мне некогда, иди лучше поспи.
0: Ай, нормально. Так, Ольга говорит, доброе утро. Была ситуация, когда позвонили якобы Следственный комитет, и я ответила, а я рядом нахожусь, сейчас к вам зайду. Сразу положили трубку.
1: Слушай, вот мне нравится вариант от Александра, не уверена, что это законно, и тем не менее. Нужно, говорит, вместо алло отвечать, какой-то РОВД, полковник какой-то милиции там слушает, знаешь, ну с фамилиями, с должностями, чтобы сразу отпало все желание.
0: Ну да, прикиньте, звонят вот это вот мошенники, это такая, подполковник Первомайского РОВД, там, Гордеева слушает.
1: Да, примерно так это должно звучать.
0: Больше абсолютно точно не захотят звонить. Таня говорит, доброе утро. Я думаю, нужно почаще им в ответ говорить, не слышу, повторите, а что? И постоянно переспрашивать. Блин, ну выбешивает.
1: Слушайте, да, выбешивает, но был у меня знакомый, наверное, минут 40 вот так вот он говорил. Потом, конечно, все это нецензурной бранью закончилось. Ну, конечно, не со стороны этого человека, а со стороны как раз-таки мошенников.
0: Да.
1: Но 40 минут жизни потрачены впустую, ну тоже ж
0: да
1: время.
0: Да что, прикольно над ними. Вот я знаю, что, например, в России есть специальная система, которую якобы ты подключаешь, и ты можешь перехватывать вот эти вот звонки мошенников. Да. Очень много в интернете видосов, записей таких разговоров. Ну, прям душа радуется, как их вот это вот. Они же не знают, да, что они попались. А тут уже вот
1: а пока. Самое обидно, что эти мошенники верят, что для них это просто работа. Ну да ладно, вот знаешь, Павел говорит, что надо с ними разговаривать на их же языке. И как только звонит телефон, говорит, вечер в хату.
0: Ну да, на обратной стороне точно удивятся. Если будет секундная пауза, знайте. Андрей говорит, здравствуйте, алло, вот трезвитель слушает.
1: Нет, ну а что, тоже вариант, почему бы и нет. У Инны тоже вариант хороший, няма раздавать.
0: Ну правильно.
1: Нету и нету, нечего с меня взять. Волк как сокол.
0: Никакой, вот абсолютно верно. Спасибо, друзья, за ваш вариант. Интересно получилось.
2: Отмазка принята. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь готова привлекать российские инвестиции для строительства новых санаторно-курортных объектов. США израсходовали треть запасов «Томагавка» и половину ракет «Патриот». Кыргызстан запустит свой первый спутник для мониторинга состояния окружающей среды. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: А мы будем напоминать о том, что совсем скоро День Учителя. Все мы прекрасно это знаем, а это значит, нужно поздравлять. Поздравлять наших любимых педагогов. Поэтому Радио Витебск объявляет конкурс. Называется он «Золотая указка 2026».
1: И, между прочим, здесь можно будет поздравить не только словами, друзья, но еще и классными, крутыми подарками, которые по итогу конкурса мы вручим лично вашему педагогу. Для участия вам, нам требуется от вас фото вашего любимого учителя и короткий рассказ, почему же именно ваш педагог самый-самый классный.
0: От нас крутые призы, которые вручим лично в руки вашему любимому педагогу. Принимаем работы в директ Инстаграм Радио Витебск, Телеграм или Вайбер Радио Витебск с пометкой «Золотая указка» до полудня 1 октября.
1: Ждем ваши работы, друзья, с удовольствием прочитаем. Ну и совсем скоро будем определять победителей.
2: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Реклама.
3: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: привет.
1: Ну как вы там на своих рабочих местах, друзья? Все ли хорошо? Слушайте, ну, чисто теоретически взгляд за окно радует. Вот там замечательное и небо голубое, и солнышко блестит. Пополюшку, пополюшку. Что там? Короче, такая песня была какая-то из мультфильма. Я не помню.
2: По полям синий трактор едет к нам. Это мой лимит.
1: А, ну, тоже неплохо. Вот, друзья, вы можете не песнями общаться, а приветами. Вот почему бы не передать какому-нибудь коллеге, в соседний кабинет даже, чтобы там услышали, что пора на кофе-паузу.
2: Я не знаю, как ответить, почему бы не передать, потому что надо передавать, друзья. Поэтому для вас открываем наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071. Пишите туда свои приятные слова коллегам, друзьям, знакомым, родственникам, любимым, да и вообще кому угодно. По сообщению не подбирайте слова, пишите то, что душе угодно, определенно кому-то это поднимет настроение этим утром.
1: Абсолютно верно. Несколько музыкальных минут и зачитаем ваши утренние приветы друг для друга. Всем поехали, погнали!
0: Чат «Привет». Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Вот, друзья, чтобы не было поздно, передайте несколько приветов своим друзьям, коллегам, родственникам, знакомым, да кому угодно. Чат-привет продолжается, собираем ваши смс и уже вот буквально после рекламки зачитаем все, что вы нам прислали сюда. Поэтому давайте, действуйте.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк. Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Давайте посмотрим, что вы здесь понаписали. Вот, пожалуйста, Анна есть. Говорит, привет огромный коллегам по кабинету Олегу и Виталику. Парни, хватит смотреть мониторы, улыбнитесь и расслабьтесь с чашечкой кофе. Виталик, хватит держать себя в руках, иди съешь печеньку.
1: Вау,
0: всем
1: вот
0: отличного дня
1: контроль.
0: И настроения от Ани.
1: Вот это контроль. Знаешь, что такое настроение? Мне кажется, сейчас все так на чеку немножко подсобрались.
0: Да.
1: Думают, а что же будет дальше? А что же она еще заметит? Ну, это классно, это кайфово.
0: Все Виталики и Олеги напряглись, у кого есть коллега Анна.
1: Ну, знаешь, да, на самом деле, ну, Ань, вы молодец. Я думаю, это пойдет явно на пользу. Есть еще и Инна с нами на связи. Она передает привет своей любимой сестричке Леночке. Говорит, сегодня увидимся.
0: Так.
1: Мне кажется, там есть какой-то подтекст. Девчачий вечер, это круто.
0: Это же прекрасно, да. Есть у нас Олега, говорит, доброе утро, радио Витебск. Передайте привет моей дочери Катеньке. Я тебя очень сильно люблю. А вот Аня говорит, они же принтер включили в этот момент и ничего не услышали.
1: Ну, а
0: вот
1: я думала, как-то. Олег как раз ответил сейчас. Аня.
0: Олег, Виталик, идите, ешьте печенье, вам Аня передает.
1: Вы смотрите, Аня тут следит вообще-то за эфиром. Есть и еще один у нас последний приветик на сейчас, если можно так выразиться, прислала нам его Зинаида. И вот на этот выход он мой самый любимый. Самый большой горячий привет я передаю себе. Я в отпуске и от этого просто кайфую. Ну и, конечно же, привет моему любимому радио Витебск.
0: Это хорошо.
1: Зинаид, мы вам сейчас, конечно, не завидуем, совсем не завидуем, даже не пытаемся сдержать эмоции. Ну вот не завидуем.
0: Как говорится, большой привет вам в отпуск.
1: Сколько раз надо сказать не завидуем, чтобы перестать завидовать?
0: Я думаю, и времени не хватит. А нам еще нужно новости послушать.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь готова привлекать российские инвестиции для строительства новых санаторно-курортных объектов. Об этом говорили в Москве на международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма, передает ОНТ БАЙ. Сейчас в пакете предложений порядка 10 площадок под застройку. Инвестиционный лот расположен в Минской, Могилевской и Витебской областях. Национальное агентство по туризму уже имеет несколько наработок и договоренности на перспективу с российскими партнерами. В случае реализации новых проектов инвесторы не нужно будет вкладываться в дополнительную рекламу. Уровень наших здравниц хорошо известен. Плюс будет предложен выгодный пакет льгот.
0: В мире.
1: США не могут в ближайшие годы восполнить истощенные в ходе конфликта с Ираном запасы ракет, несмотря на ускорение темпов производства. Об этом пишет Wall Street Journal. Издание приводит аналитику Центра стратегических и международных исследований, согласно которой американские вооруженные силы израсходовали около трети имевшихся запасов ракет «Томагавк» и половину ракет-перехватчиков «Патриот». В публикации подчеркивается, что заводы оборонных компаний RTX и Lockheed Martin наращивают выпуск продукции и увеличивают штат сотрудников. Несмотря на эти усилия, большая часть новых ракет поступит слишком поздно для возможных конфликтов в ближайшие несколько лет. Масштабное увольнение планирует немецкая компания Bosch. До 2029 года на заводе в Нюрнберге штат будет сокращен наполовину. Уберут 900 из 1800 рабочих мест. Это помимо уже объявленного плана о сокращении около 22 тысяч сотрудников по всему миру. Решение объясняют стагнацией автомобильного рынка и давлением конкурентов из Китая. К тому же спрос на автомобильную продукцию в Европе сокращается. В Нюрнберге Bosch производит в основном компоненты для двигателя внутреннего сгорания, а также для топливных элементов. Однако данные двигатели теряют свою актуальность, а топливный элемент для водородных двигателей до сих пор не оправдал возложенных на него ожиданий. Кыргызстан готовится к запуску первого спутника, разработанного и созданного отечественными специалистами. Аппарат планируется отправить на орбиту в течение первой недели октября. Об этом сообщает TVBRICS. Спутник позволит получать данные, необходимые для развития сельского хозяйства и оценки состояния окружающей среды. Как отмечается, спутниковые снимки расширят возможности прогнозирования. В настоящее время создатели спутника завершают работы по сборке его основных компонентов, установке электронного оборудования и проверке систем. Для реализации проекта потребовалось около 2,5 лет. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Шпикачки обеденные. Высший сорт. 1 килограмм. 9 рублей 88 копеек. Макароны «Добродея». Группа А. 400 граммов. 2 рубля 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 1,5 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
7: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: радио Витебск.
1: Ах, до чего дошел прогресс, друзья? Остается у нас всего 53 минуты. Но вообще я не об этом хотела сказать, а о том, что действительно мы же не стоим на месте, мы же двигаемся не только по рабочим каким-то своим вопросам, по рабочему времени, но еще и следуем каким-то модным тенденциям. И да. Это все надо успевать делать быстро,
2: ну,
1: правильно?
2: Конечно, конечно.
1: Правильно. Так вот, чтобы не тратить время на душ, нет, я не предлагаю отказаться мыться, я предлагаю съездить в Японию, потому что они создали стиральную машину для человека. Она моет и сушит нас за 15 минут. Ты прикинь, 15 минут, ты чистый, сухой, ну и я уверена, что делается это все на ура. Но явно это... там, знаешь, ни бактерии, ни микробинки не останется.
2: Ну это какая-то экспресс-стирка получается, 15 минут. Вот если бы на это, на полтора часа при 90 градусах с 1200 аппаратов.
1: Жить ты не хочешь совсем, по-моему.
2: Не, ну это, конечно, прикольно все. Ну, а почему нет? Если там удобно. А там тоже барабан вращается.
1: Нет, я тебе потом покажу, ты позавидуешь.
2: Хорошо.
1: Тем людям, кто вообще придумал эту машину и тем, кто успел ее попробовать. Но вот расскажу один секретик, она еще и массажирует тебя.
2: Ой.
1: То есть ты ложишься.
2: Ой.
1: Вот эти вот струйки воды, как в душевой, они буквально, знаешь, течут. И вот так вот, видите, правду говорю, будь здоров, пожалуйста. В общем, друзья, если я буду про нее рассказывать, все ее захотят, начнут искать, и тогда нам не достанется. Но это классно.
2: Получается, правду сказал.
1: Я же тебе говорю, да. Поэтому будь здоров, мойся и сушись за 15 минут.
2: Это да.
0: В эфире радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: даже не думай.
1: Ну что, друзья, давайте немножечко расслабимся и просто повеселимся. Потому что, вот смотрите, на старте часа мы посмеялись с того, что можно помыться и высушиться за 15 минут. А прямо сейчас мы посмеемся с того, что напишет вас телефон буквально за 15 секунд. Это же, знаете что, это автозаполнение. Вот так вот легко и просто. Мы вам выдадим стартовую фразу, вы ее введете в Вайбере в поле для ввода сообщений по номеру 7071071. А дальше телефон предложит вам какие-то слова. Вы выбираете из них энное количество, составляете целое предложение и присылаете нам.
2: Все абсолютно верно, целиком и полностью. Поэтому, друзья, можете уже переходить вот в эти чаты наши, открывать и вводить стартовую фразу. Она сегодня такова. Моя бесполезная трата денег – это... А вот, а дальше пока что мы не знаем, какие варианты предложит вам ваше автозаполнение. Набирайте, что понравится, присылайте. Целиком предложение мы зачитаем через несколько музыкальных минут, и все с вами посмеемся. Уверен, такие варианты тоже будут, от которых просто не сдержать хохота. Повторяю.
1: Похохочем,
2: да. Еще раз повторяю фразу. Моя бесполезная трата денег – это... Поехали!
3: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай видеобел.бай. Будь на шаг впереди.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Итак, друзья, автозаполнение в деле. Напоминаю стартовую фразу нашей рубрики, она была такова. Моя бесполезная трата денег – это. Сейчас мы выясним. Вот Татьяны, у Татьяны получилось. Моя бесполезная трата денег – это просто так, как у меня нет документов, и я не могу понять, почему ты не хочешь меня видеть. Вот опять же, а у Светланы получается следующее. Моя бесполезная трата денег – это очень большая потеря времени, поэтому приходится думать головой, прежде чем начать.
1: Ну, слушай, нет, ну тут вполне логично. Я даже могу расписать это еще подольше, но не стану. Есть и сообщение от Ани, вот тут вообще все по факту. Моя бесполезная трата денег – это просто ужас какой-то. Ну, Ань, я вот поддерживаю вас, потому что это по факту. А вот у Маши бесполезная трата денег – это тоже надо на море ехать. Но тут я тоже не могу не согласиться.
0: Так, у Веры получилось. Моя бесполезная трата денег – это очень мало для меня, и я не могу понять, почему. Вот, пожалуйста, увеличиваем расходы. Юля говорит, моя бесполезная трата денег – это этот день на протяжении всей своей карьеры, и мне очень нравится этот день. Как завуалировали вы зарплату.
1: Вот оно что. Слушай, я не додумалась. Катя нам пишет, моя бесполезная трата денег – это сообщение. Кать, мессенджеры бесплатные, не парьтесь, все нормально.
0: А мобильная сеть?
1: Ничего не знаю, я про мессенджеры, все.
0: Да.
1: Так, Юля говорит, моя бесполезная трата денег – это не проблема, а осуществление любых видов деятельности в области увлечения. Вот так.
0: Супер. Надежда говорит, моя бесполезная трата денег – это не проблема, но я думаю, что в итоге я смогу получить. А Ольга говорит, моя бесполезная трата денег – это не очень хорошо для меня.
1: Ну, в целом, да, если деньги ваши, то, конечно, не очень хорошо. А если чьи-то, то нормально. Так, моя бесполезная трата денег – это письмо по судьбе человека, который будет подготовлен в приложении, пишет нам Света. А Вадик считает бесполезной тратой денег – это сообщение проверено, в не очень хорошем месте. Вот так буду это говорить.
0: Так, Света говорит, моя бесполезная трата денег – это не болезнь сердца и сосудов, работающих под давлением общественности в городских условиях.
1: Нормально, автозаполнение постаралось.
0: Александр говорит, моя бесполезная трата денег – это сегодня дома выходной и время доставки на 57-й маршрутке.
1: Видите, доставка, тут все понятно, куда деньги ушли.
0: Да.
1: И есть еще одно сообщение от Андрея, говорит, моя бесполезная трата денег – это когда в магазине не продается ни одного из моих вещей в наличии и на заказ. Вот так вот бывает. Зато у Юлии ее бесполезная трата денег – это сообщение было отправлено с моего роста, много времени не хватает, почти по работе с ключевыми клиентами. О-о-о.
0: Карьерного роста надо было написать. Так, Ольга говорит, Юля пишет, моя бесполезная трата денег – это не хватает времени на подготовку по предоплате 10 рублей до конца месяца. А у Светланы получается, моя бесполезная трата денег – это не мои проблемы.
1: Ну и финалит все это дело в поддержку Светланы Наталья. Говорит, моя бесполезная трата денег – это скидывай мне на карту и потрачу с пользой.
0: Ох ты, ничего себе, но Владислав еще врывается. Моя бесполезная трата денег – это на квартиру и не только с ней ехать в поликлинику. Вот, пожалуйста, здесь уже как-то сезонные чекапы пошли. Верно. Спасибо большое за продолжение.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
3: Привет, это Гарик Бурито.

0: друзья, приятно плыть по волнам какого-нибудь течения такого. Знаешь, мне все время вспоминается мультфильм осенью «Ежик в тумане». Вот как он там на спинке плыл по течению реки.
1: Вот не знаю, почему ты вспомнил «Ежика в тумане». Вот я только что, пока ты говорил, представила, знаешь, прозрачную воду, какой-нибудь сап, и ты плывешь такой где-нибудь на Мальдивах, например.
0: Ничего себе. Это,
1: ну, знаешь, запросы, понимаешь? Это, ну, не бесполезная, да, трата, да, денег, если что.
0: У нас как-то две точки зрения. Помнишь, такое было? В одно окно смотрели двое.
1: Вот. Есть такое.
0: Поэтому, друзья, здесь каждый выбирает, как ему проводить время и на каких волнах находиться.
2: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Футболисты сборной Беларуси проведут второй поединок нового сезона Лиги нации УЕФА, сообщает Билта. Во втором туре группы С1 белорусы встретятся в Хельсинки с командой Финляндии. Начало игры в 19:00. Прямая трансляция на телеканале Спорт ТВ. В первом туре подопечные Виктора Гончаренко проиграли в Тиране албанцам 0-2, а финны разгромили на выезде команду Сан-Марино 7-0. После игры в финской столице белорусские футболисты отправятся в Венгрию, где сыграют еще два номинально домашних матча. 3 октября против команды Сан-Марино, а 6 октября снова с финнами. Затем 12 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а 15 ноября завершит первый этап в Будапеште поединком с албанской командой. Сборная Беларуси по мини-футболу уступила команде Словакии во втором спарринге, передает Белта. Вторая игра в словацком Гумине прошла в равной борьбе. После первой половины встречи белорусы были впереди со счетом 3-2, но не удержали победу. Во втором тайме словаки перехватили инициативу и выиграли с минимальным преимуществом 5-4. В первом контрольном матче белорусы обыграли словаков с крупным счетом 7-3. Для белорусов встречи в Словакии стали одним из этапов подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2028 года. Сборная Беларуси свой первый поединок в квалификационной группе под номером 6 проведет 20 октября в гостях у команды Казахстана. Хоккеисты Минского «Динамо» удачно начали третью домашнюю серию в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона 26-27, пишет Белта. Накануне «Зубры» принимали тольяттинскую «Ладу» и одержали победу со счетом 5-4. Среди динамовцев голами отличились Станислав Галеев, Брэди Лайл, Сэм Энос, Ксавье Уэле и Арсений Чухраев. Эта виктория стала для минчан 500-й за 18 лет выступления в КХЛ. В текущем сезоне наша команда выиграла третий домашний матч подряд и поднялась на 8-е место в Западной конференции. Следующий поединок подопечные Сергея Брылина проведут в Минск-арене 1 октября против московского ЦСКА. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Итак, друзья, напоминаем, что совсем скоро, между прочим, День Учителя. Будем поздравлять, будем, естественно, их с хорошими словами, подарками и всем-всем-всем. Но, друзья, есть шанс не просто подарить учителю что-то, а с помощью волны радио Витебск, потому что мы запускаем конкурс «Золотая указка 2026».
1: Ну, что вам сказать, друзья? В первую очередь, конечно, в нем нужно поучаствовать. Для этого нам понадобится от вас фото вашего любимого преподавателя, а также короткий рассказ о том, почему же именно он самый-самый классный. Ну и, как сказал Влад, призы, да, призы у нас однозначно крутые, поэтому есть за что побороться.
0: Мы, кстати, их вручим лично педагогам, которые выиграют в нашем конкурсе. Поэтому, друзья, вот такой еще бонусик будет с доставкой, так сказать. Принимаем работы в директ Инстаграм, в Телеграм или Вайбер Радио Витебск с пометкой «Указка» до полудня 1 октября.
1: Действуйте, друзья. Друзья, действуйте, пишите свои рассказы, они обязательно принесут кому-то из вас классные подарки, крутые призы и вообще хорошее настроение.
2: Твое утро разбудит шоу «Горячий хит» на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: завтрак.
1: Нет, мы с вами не намерены прощаться. Мы говорим вам: второй завтрак на волне радио Витебск. Вот, пожалуйста, вкусная горячая пицца. Забирайте на здоровье.
2: Мне кажется, у тебя бы хорошо получилось поработать где-нибудь зазывалой, потому что звучит это достаточно приятненько. Я бы так сказала, я бы тоже поборолась, если бы могла. Но нет, друзья, за пиццу бороться будете именно вы. Для того, чтобы поучаствовать, нужно дозвониться к нам в студию по номерам телефонов 60 20 60 или же 60 20 70 и ответить на вопрос. Но вопрос, внимание, не в эфире. Вопрос полетит в наш телеграм-канал «Радио Витебск», на который обязательно нужно подписаться, потому что все задания публикуются именно там.
1: Да и, в принципе, много чего интересного. В общем-то, как всегда, есть картинка с буквами. Какое слово мы там загадали? Вот она уже появилась. Смотрите, наблюдайте, звоните 60-20-60, 60-20-70. Ой, как просмотры растут на этом...
2: Не по часам, а по секундам, да?
1: Да вообще. Вот и есть, кстати, первый человек. Возможно, с первого раза сегодня. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло. Алло, мы вам говорим. Алло, алло. Но, видимо, не алло.
2: Нет, ну слушай, наверное, не там алло. Было алло, но что-то пошло не по плану.
1: Возможно,
2: поэтому ждем следующего человека, который ответит нам правильно.
1: А вот здесь 100% сейчас ответят. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Опс. Может быть, это Пита?
2: Нет, не Пита.
1: Ой, а я даже такого не знаю. Спасибо большое за попытку. Но я загадывал слово, а я не знаю таких мудреных.
2: Слушайте, там все по-простому. По-нашенскому.
1: Да, ничего себе, вот это да. Вот это подсказка от Гордеевой. Ну, конечно, 60-20-60-60-20-70.
2: А смотри, как я хоп и говорю, а буква Ш там действительно есть.
1: Да?
2: Вот
1: ну,
2: бери
1: ладно.
2: Все, вот,
1: алло.
2: Все, можешь ругать. Доброе утро.
1: Ругаю. Дайте я сейчас Гордееву поругаю чуть-чуть. Все, я тебя ругаю, а теперь говорите свой вариант.
3: Может быть, это паштет?
1: Ну вот смотрите-ка, это паштет.
2: Это паштет.
1: Это паштет, мы вас поздравляем, вы молодец. Расскажите, как ваше имя?
3: Меня зовут Катя.
1: Катя, очень приятно. Катя, скажите, пожалуйста, это чисто для меня пометочка, с подсказки ли Гордеевой или сами?
2: Говорите нет.
3: Нет, сама догадалась.
2: Спасибо, женская солидарность деле.
1: Скажите, паштет давно употребляли?
3: Ну да. Не люблю его.
1: Надо повторить.
2: Так, шучу. Вы не будете повторять и употреблять паштет. Вас никто не заставляет, потому что вы забираете вкусную, сочную, горячую пиццу от волны на радио Витебск.
1: А что это у нас такое?
2: А это вот так-то я есть хочу, не могу говорить.
1: Все понятно.
2: Трудненько. Поэтому буду просто предлагать передавать приветы.
1: Да, Кать, говорите вы.
3: Передаю привет коллегам по работе и всем, кто меня знает.
2: Ну, это хорошо. Это коротко и по делу. Хорошо, тогда и мы также. Катенька, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну, а всем остальным буду желать, как всегда, удачи уже завтра.
0: С утра пораньше разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
6: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».
7: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: шоу на радио Витебск.
1: Два шажочка до того, как мы покинем эфирную студию. Остается и нам, не только. Вот по парням, которые пропели предыдущий трек. Что хочется сказать в завершение, друзья? Как всегда, сбрасывайте деньги нам.
2: Что?
1: Ну, конечно, не шучу.
2: Это мошенники, не слушайте его.
1: Это проверка на бдительность. Слушаете вы нас или нет? Слушайте, конечно, мы уверены.
2: Слушай, я подзаморочилась. На самом деле, меня смущало слово «степпин», потому что все-таки это не шаг. И ты знаешь, что оказывается? Что но. Трек-то будет переводиться как «Танцую ту-степ». Вот так вот. Прикинь, поэтому в ритме танца будь добр через два шага к двери. Вот
1: ничего
2: так могу
1: себе.
2: Все только закончить.
1: Вот это мне задание выдали, друзья. Походу, я сегодня не покину эфирную студию. Буду еще и на музыкальном бранче здесь где-то болтаться, в ногах путаться. Все. На сегодня это все.
2: Хватит. Два шага до двери. Поэтому, друзья, говорить становится все труднее. И, кажется, нам уже пора. Пора уступать место Наташе Баталко и ее музыкальному бранчу. Она уже где-то у двери и готова перехватывать эстафету.
1: Ну и все, у микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Услышимся завтра. Всем хорошего вторника. Всем пока-пока.
2: Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси сегодня встретится с губернатором Ульяновской области. Встреча во Дворце независимости начинается визит Алексея Русских в Беларуси, информирует телеграм-канал Пол-Перво. Нас связывают тесные партнерские и дружеские связи во всех сферах. От промышленности и сельского хозяйства до культуры и обмена социальным опытом, отмечал Александр Лукашенко на переговорах в 2023 году. Укрепление партнерских связей, новые направления сотрудничества президент и губернатор обсудят сегодня. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает Белта. Как отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, одним из основных вопросов станет подготовка к заседанию Совета глав правительств Содружества, которое состоится 10-11 декабря в Москве. По его словам, в повестку заседания планируется включить около 28 вопросов. Среди них развитие лесопромышленного комплекса, отдельные направления промышленного сотрудничества, вопросы радионавигации, здравоохранения и укрепления систем здравоохранения в странах Содружества, финансовые вопросы, а также проведение кинофестиваля «Содружество».
1: В мире.
2: В результате наводнений в Таиланде погибли 19 человек, 23 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения. В ведомстве отмечается, что большинство смертей произошло из-за утопления и поражения электрическим током. Министр здравоохранения сообщил о повреждении 49 медицинских учреждений, 22 из которых полностью закрылись. Он объявил о мерах реагирования, которые включают повышенную готовность больниц, приему пострадавших, доставку лекарств, помощь уязвимым жителям. Наводнения еще сохранились в 28 провинциях, включая Бангкок. В общей сложности бедствия затронули 42 провинции и почти 2 миллиона человек. Космический корабль «Старшип» взорвался в ходе приводнения после 14-го испытательного полета. Об этом сообщают СМИ. В компании SpaceX уточнили, что корабль не предназначен для посадки в холодную воду. По этой причине и произошел взрыв. Это не является признаком проблемы или провала миссии. В компании заявили, что «Старшип» выполнил все основные задачи полета, за исключением первоначально запланированных 6 витков вокруг Земли. В частности, корабль впервые полностью вышел на орбиту и успешно развернул 26 спутников «Старлинг» нового поколения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 1,5 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Облгидромета.
5: Радио Витебск. Утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: слушая этот битовый и позитивный трек Уиспера от Джола Кори, врываюсь бодренько в эфир этим прекрасным поздним утром. И сразу со старта хочется сказать всем привет. Сегодня такая солнечная, теплая, красивая погода, что на самом деле хочется не работу работать, а как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Так что, ребят, если вдруг у вас есть такая возможность, ловите момент. Девиз дня – гулять и еще раз гулять. Как-никак, любая двигательная активность – это на самом деле очень полезно. Не забываем про это. Мы же на волне Радио Витебск в рамках музыкального бранча прямо сейчас тоже устроим себе небольшую прогулку. Ну а вашим навигатором или путеводителем на протяжении 4 часов с удовольствием побуду я, Наташа Баталка. Так что начинаем нашу дневную программу. Всем хорошего дня.
1: Музыкальный бранч.

0: Бранч-премьера.
1: Есть у нас товарищи на старте музыкального бранча. Есть хорошая традиция запускать в эфир очередную музыкальную новинку для того, чтобы пополнять собственные плейлисты, ну и, конечно же, наш эфир, и потом решать дальнейшую судьбу этого трека уже в нашем FM-пространстве. Так вот, сегодня, прямо сейчас мы этим и будем с вами заниматься. К нам сюда в гости заглянет человек под псевдонимом Эбон. Я думаю, что с его творчеством многие уже знакомы, потому что нашумевший трек «Hollow» играет, мне кажется, практически на всех радиостанциях, включая нашу. Так вот, сегодня мы познакомимся с еще одной музыкальной работой, но для начала немного про него расскажу. Это финский диджей, музыкальный продюсер, автор электронной танцевальной музыки. Чаще всего работает человек в стиле хаус, включая мелодичные эмоциональные EDM, а также треки с элементами фьючер бас и трап. Его проект на самом деле набрал миллионы слушателей на стриминговых платформах, где его ежемесячная аудитория превышает 2,5 миллиона человек, то есть музыку этого парня на самом деле любят и уважают многие. Сегодня мы знакомимся с его синглом под названием «Leave it all behind», что в переводе означает «оставь все это позади». Работа на самом деле вышла буквально недавно, если мне память не изменяет, по-моему, даже 18 сентября этого года, то есть свежая, и посвящена теме отказа от прошлого, поиска покоя и стремления к свободе. Я бы сказала так, в лирике песни звучат мотивы ухода в далекие края, поиска какого-то душевного равновесия и готовности оставить все позади. Ну, вот как-то так вышло. Про исполнителя немножечко рассказала, про музыкальную составляющую и смысл тоже, так что прямо сейчас предлагаю ловить эту новинку в эфире, внимательно слушать, а потом, как всегда, голосовать за нее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Пост в ближайшем будущем обязательно появится, вы выбираете свой вариант ответа. Если есть желание под постом делиться мнениями и впечатлениями, все итоги, как всегда, подведем ближе к финалу программы.
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: него развилось расстройство пищевого поведения, а стремление поддерживать отличную физическую форму привело к употреблению стероидов. В период съемок «Рокки 3» он довел процент жира в организме до 2,6% и в какой-то момент не мог удерживать пищу. На фоне всего этого у него развилась булимия. А вот в целом прием стероидов во время работы над фильмами негативно сказался на здоровье спустя десятилетия. Также мы узнали, что американский певец Стиви Уандер выпустил 4 неизданные песни, записанные более полувека назад. Релиз приурочили к 50-летнему юбилею альбома «Songs in the Key of Life». К слову, он сам написал и спродюсировал эти музыкальные работы. А еще певец намерен отправиться в юбилейный тур в октябре этого года. Во время запланированных концертов он исполнит все композиции из этой пластинки. Что касается киношной темы, то Никита Калагрива и Люсь Чеботина снялись в новом сезоне «Папиных дочек». Премьера 6-го сезона состоится на «Старт» и «СТС» 19 октября, а вот актер и певица сыграют там самих себя. А еще на просторах интернета ходит слух о том, что о группе Spice Girls могут снять сериал. Якобы создатель такой киноленты, как «Большие мальчики», Джек Рук, намекнул, что работает над комедийной драмой и уже идет работа над текстом. Официальной информации о дате выхода пока нигде нет. Кроме того, участницы коллектива тоже пока ничего не комментируют. И в завершении известная российская актриса Юлия Пересильд вышла замуж. В ее соцсетях нет никаких свадебных фотографий и видео, так как она решила ограничиться тихим торжеством. Но, тем не менее, недавно в одном из интервью Юля призналась, что очень счастлива, но имя избранника раскрывать не стала. Так что радуемся за актрису и поздравляем. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: прямо сейчас своей классной музыкальной работы под названием «Малибу». С нами делится талантливая американская певица Майли Сайрус. Мне кажется, с такой погодой, как у нас сегодня, прекрасной, да еще и в конце сентября, однозначно можно представить себя где-то в каких-то жарких странах, на берегу моря или океана, ну или, по крайней мере, в той точке, точно «Малибу», про которую поет исполнительница. Кстати, есть у меня про нее хорошие новости. Буквально недавно она возглавила чарт Billboard 200 впервые за более чем 10 лет. Ее новый альбом под названием «Best Persuades», который вышел не так давно, дебютировал сразу на первом месте, став для нее 6-м лидером этого чарта. Напомню, что последний раз Майли Сайрус занимала вершину Billboard 200 в 2013 году с пластинкой «Bangers». За первую неделю продажи альбома составили 47 тысяч эквивалентных единиц, включая практически 15 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах, так что ей однозначно есть чем гордиться. Поздравляем исполнительницу, ну и на Майли Сайрус не останавливаемся, двигаемся дальше. В скором времени послушаем с вами музыкальную работу под названием «This Feeling» от проекта «Fastboy», а прямо сейчас в динамиках отыграет сингл «Heartbreak Song» от наших талантливых белорусов Веда, Стейс и Энелли. Прямо сейчас здесь.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: нашем эфире звучит трек под названием Self-Aware от Tempe City. Я успела заглянуть на просторы интернета, и там абсолютно случайно, рандомно мне выпал один мемчик, где написано так: на какие ужасные вещи вы идете ради денег? Ну и ответ был таков: на работу. Хочется верить, друзья, что ваша работа — это вовсе не какая-то там ужасная вещь, а любимое дело и, возможно, даже для кого-то хобби, которое не только приносит удовольствие и радость, но и достойную зарплату. Этого в финале часа я всем хочу пожелать, а еще, конечно же, хочу напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. За нее сейчас в открытом телеграм-канале «Радио Витебск» идет активное голосование, так что присоединяйтесь, переходите туда, побудьте в роли музыкальных критиков. Чуть позже в прямом эфире все итоги подведем. Ну а пока финалим стартовую 60-минутку. Как всегда, послушаем немного музыки, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: «Радио Витебск».

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, они от Бога, их не выбирают. И с соседями надо стараться поддерживать добрые отношения, что мы и делаем. На Западе не хотят с нами таких отношений, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время, это государство всегда выносится за скобки вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, поддерживали. Мы будем тем же отвечать, подчеркнул президент.
0: В мире.
1: Еврокомиссия отказалась выделить Киеву 220 миллионов евро на поддержку фермеров. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого. Украина запрашивала у Европейского Союза конкретную поддержку для своего сельскохозяйственного сектора в дополнение к той финансовой помощи, которую блок уже предоставляет. Одновременно с этим Тарас Высоцкий сказал, что страна получит финансирование в виде кредита Всемирного банка, что даст возможность аграриям продержаться до Нового года. В Токио зафиксировали рекордную серию из 34 дождливых дней подряд, что стало абсолютным максимумом за историю метеонаблюдений с 1886 года, передает Белта. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году. Тогда осадки фиксировались 33 дня. Дожди идут в Токио с 27 августа. Метеорологи связывают затяжные осадки с тайфунами, которые приближаются к Японии. В конце августа из-за ливней в префектурах Исикава, Таяма и Ниигата выпало более 300 миллиметров осадков за сутки. Было рекомендовано эвакуироваться 173 тысячам жителей.
0: Беларуси.
1: Республиканская акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Лесхозяйственные учреждения подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем. В прошлом году в акции «Дай лесу новое житё» приняли участие более 50 тысяч человек. Высажено порядка 18 миллионов лесных растений. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Юкки», пломбир на сливках, 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. Подушечки с молочно-шоколадной начинкой «Ведьба», 100 граммов, 1 рубль 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 1,5 метра в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: уверена, что с таким треком I Just Might от Бруно Марса, да еще и с такой солнечной погодой, этот вторник можно считать уж точно чудным днем, так что давайте там настраивайтесь на правильный позитивный лад и, конечно же, на любимую волну Радио Витебск. Это касается тех, кто еще не с нами. Я считаю, что под хорошую музыку время летит незаметно, да и вообще все дела и делишки решаются как-то гораздо проще. Так что прямо сейчас, ребят, продолжим бранчевать очередной будний день вместе и просто приятно проводить время. В рамках этого часа обязательно узнаем, у кого из артистов сегодня день рождения. Именинники точно есть. В целом пробежимся по праздникам, ну и потихонечку будем готовиться к музыкальному агенту, чтобы порадовать ваших родных и близких. А пока в динамиках готовьтесь словить от меня горячий сентябрьский привет.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Все, у меня был ужасный день. Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200.

0: 7-7-8.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
2: МТБанк.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

белорусская певица Юла исполнила для нас свою композицию «Танцы до рассвета». И я думаю, как раз-таки сегодня те самые «Танцы до рассвета» устроить может одна девушка. Ну, по крайней мере, вечеринку закатить так точно имеет право, потому что есть у нее повод. 29 сентября на свет появилась талантливая Эшли Николет Франджипани. Ну, я знаю, что это имя вам уж точно ни о чем не говорит. В мире шоу-бизнеса она зовется просто Холзи. Американская певица, автор песен и активистка. Начала писать песни, кстати, в 17 лет. Первые музыкальные работы публиковала в то время в соцсетях. Но одной из самых знаменитых ранних работ у нее стал кавер на песню Taylor Swift под названием I Know You, We Are Trouble. В 2014 году Холзи выпустила мини-альбом под названием Room 93. В том же году композиция Ghost, которую она написала с музыкантом, привлекла внимание звукозаписывающих компаний, после чего певица подписала контракт с одним лейблом, ну и, в принципе, стала выпускать действительно качественные треки. Холзи работает чаще всего в жанрах поп, альтернативный рок, сочетает ритм-блюз, инди-поп и современную вообще музыку. На самом деле певица очень часто, так сказать, экспериментирует с различными стилями, открыто говорит о проблемах ментального и репродуктивного здоровья и вообще очень часто выступает в защиту прав женщин. На ее счету огромное количество классных треков и, соответственно, очень много музыкальных наград, что неудивительно. Певица Холзи была удостоена премии Starlin Award для молодых авторов песен, а журнал Billboard назвал исполнительницу голосом поколений. Так что мы эту американскую певицу и просто красивую девушку однозначно поздравляем с днем рождения, желаем ей творческого вдохновения. И сегодня нашу FM-открытку посылаем далеко в Соединенные Штаты Америки. Ну и по такому поводу прямо сейчас вспомним ее творчество.

0: Реклама на радио Витебск. Автошкола «Центр вождения. Главная дорога» – ваш быстрый старт за рулем. Опытные преподаватели и инструкторы. Водительское удостоверение без стресса. 8029-710-44-44.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: признаться честно, друзья, это композиция из репертуара «Зиверт» под названием «Бери и беги». Одна из моих самых любимых. Особенно меня всегда цепляла фраза «Все, что хочешь от жизни, бери и беги». Мне кажется, в ней действительно заложен глубокий смысл. Другой жизни у нас не будет. Живем только раз. Про это не забывайте. Поэтому не надо ждать какого-то особого момента. Каждый день особенно, так что проживайте его на все 100%. Но, тем не менее, название песни мне сейчас хочется немножечко интерпретировать под нас. Я не предлагаю вам куда-то бежать. Я, наоборот, предлагаю немножечко расслабиться и выдохнуть, взять в руки телефоны и поработать активно пальчиками. Написать какие-то приятные слова в адрес родных и близких. Это могут быть приветы, поздравления или признание в любви. Не забывайте, что в скором времени, в обед, на волне начнется ваш любимый поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Так что, если хочется порадовать родных и близких, отправляйте послание в Viber или Telegram по номеру 7071-071.
1: Новый трек на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Новополоцке определили лучших в соревнованиях по дисциплине многоборья спасателей. Огнестрельное оружие нашел в подвале своего дома житель Витебского района. В концертном зале Витебск стартует новый сезон танцевальной программы «Танцуй, душа». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
7: Я на

0: Ну что, девчонки и мальчишки, продолжаем говорить на тему праздников дня сегодняшнего. В прошлой получасовке я рассказала, что 29 сентября отмечает день рождения американская певица Холзи. Мы ее успешно здесь поздравили и, так сказать, даже послушали музыку из ее репертуара. А сейчас все-таки хочется поговорить про более глобальные праздники. Сегодня они однозначно есть. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца, того самого важного органа, который в нашем теле отвечает, ну, практически за все. Поэтому, естественно, отталкиваясь от этого праздника, мне хочется пожелать вам крепкого здоровья и чтобы ваше сердечко вас никогда не подводило. Не забывайте про основные правила для поддержания здоровья. Следите за своим питанием, как можно больше употребляйте овощей и фруктов. Занимайтесь спортом хотя бы по чуть-чуть каждый день, контролируйте вес, старайтесь не злоупотреблять алкоголем и табачными изделиями. Ну и, конечно, старайтесь поменьше нервничать, потому что ни для кого не секрет, что все болячки у нас на самом деле в первую очередь идут на нервной почве. Так что меньше стресса, больше позитива в этой жизни. Если на самом деле на этот праздник мы посмотрим сейчас еще не с темы здоровья, а с другой, то я хочу пожелать вам делать все в этой жизни по любви и только от чистого сердца. Ну и, конечно, желаю вообще встретить своего человека, потому что каждому человеку в этой жизни нужен человек, это точно. По такому поводу, в честь этого замечательного праздника, мы сейчас послушаем трек, где однозначно будут петь про сердце и даже не одно. В эфире у нас сейчас появится австралийская красотка и певица Кайли Миноук, и ее музыкальная работа под названием «Two Hearts».
1: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.

0: 3000 рублей. Тракторист-машинист, зарплата от 2000 рублей. Полный соцпакет, доставка из Лиозна служебным транспортом предприятия. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8 021 38 5 87 36, 8 029 516 36 55.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: На ваших и наших часах уже 12.53. Будем потихонечку финалить очередной час нашего музыкального бранча. И, в принципе, эту программу на время ставим на паузу. Не забывайте, друзья, что в обеденное время вас ожидает поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что, если бесплатно хочется порадовать родных и близких, пишите свои сообщения уже прямо сейчас. Вайбер и Телеграм ждут посланий. Ну, а я, естественно, все с удовольствием буду озвучивать. Мы идем дальше. Финаль часа успеем послушать Бритни Спирс. Прямо сейчас в динамиках отыграет Тигала и Рита Ора. Ну, а после музыки все стандартно. Свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Татьяны Белоголовкиной.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Новополоцке определили лучших в соревнованиях по дисциплине многобурья спасателей среди подразделений МЧС Витебской области. В течение 5 дней 25 команд боролись за победу, проходя испытания, максимально приближенные к реальным условиям, пишут Витебские вести. По итогам соревнований среди подразделений МЧС области первой группы лучшим стал Витебский городской отдел по чрезвычайным ситуациям. За ним полоцкие спасатели. Третье место завоевал пожарный аварийно-спасательный отряд номер один УАО «Нафтан». Среди подразделений второй группы лучше остальных проявил себя Глубокский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, серебро у Витебского районного отдела, на третьей ступени ушаческие спасатели. В Витебском районе местный житель во время уборки своего дома в подвале заметил предмет, внешне напоминающий огнестрельное оружие, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз по Витебской области. О находке мужчина незамедлительно рассказал правоохранительным органам. Сотрудники милиции изъяли оружие и направили его на экспертизу. Было установлено, оружие представляет собой модифицированную винтовку. Оружие пригодно для стрельбы. Владелец дома пояснил, оружием не пользовался, оно принадлежало его отцу. В управлении Госкомитета судебных экспертиз напомнили, люди, добровольно передавшие огнестрельное оружие и патроны, освобождаются от уголовной и административной ответственности. В связи с открытием с 1 октября загонной охоты на копытных охотничьих животных, Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает охотникам о правилах безопасности. В соответствии с правилами охоты, на загонной охоте заряжать оружие разрешается только на номере. Каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно знать расположение соседних номеров и всей стрелковой линии. Запрещается меняться номерами, самостоятельно выбирать места и исходить с места с номера до окончания загона. Стрельба на загонной охоте производится после выхода охотничьего животного за стрелковую линию. За нарушение правил безопасной охоты предусмотрена административная ответственность в размере до 15 базовых величин. В концертном зале Витебска в эти выходные стартует новый сезон танцевальной программы «Танцуй, душа» для тех, кому немножко за 18. Вас ждут теплые встречи с друзьями и любимые хиты по заявкам. Открытие сезона в воскресенье 4 октября в 15:00 в круглом зале концертного зала «Витебск». А далее каждое воскресенье. Приходите наполниться энергией и позитивными эмоциями на всю неделю. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 1,5 метра в секунду. Температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске 15-17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Студент.
1: Только что вместе с такими звездами, как диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, их музыкальной работой Мичика, мы распаковали новый час на волне нашего города, и здесь у нас начинается классный поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Ребят, если в ближайшем будущем хочется послушать свою любимую музыку, то музыкальные заявки можно уже отправлять прямо сейчас. Если мы их найдем в нашей фонотеке, с удовольствием поставим. Если не найдем, увы, ах, не обижаемся, будем с вами продолжать беседу дальше и находить какие-то другие любимые песни. Ну и как вариант, можете, конечно же, присылать свои приветы, поздравления, признания в любви и просто так добрые и теплые слова, написанные без особого повода. Мы на самом деле любим от вас обратную связь. Напоминаю, что в скором времени здесь начнется озвучка. Наши данные не менялись. Вайбер или Телеграм 7071 071. Код, кстати, у номера 29, чтобы не запутались. Музыка.

0: Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: музыкальный агент.
1: Только что наша белорусская группа Parade of Planets отметила своим треком, достаточно свежим, «Механик» на французском языке. И, отталкиваясь от названия этого хита, могу сказать одно – наши часы работают неисправно. В прекрасном городе Витебске 13:14, а на волне «Радио Витебск» начинает свою работу музыкальный агент. Ну, я, по крайней мере, уж точно готова озвучивать ваши приятности, которые у нас есть. Пойдем по порядку. «Радио Витебск», передайте, пожалуйста, из Гродно поздравление новоиспеченному папе Сергею. 3200 грамм счастья. В тот момент, когда ты впервые возьмешь сына на руки, ты поймешь, все, что было раньше, лишь подготовка к этому. Теперь у тебя есть смысл, ради которого хочется быть лучше. Пусть этот маленький человечек научит тебя любить так, как ты еще не умел. Пусть его первые шаги, первые слова станут твоим самым дорогим воспоминанием. Сыном тебя, Дима и его семья. И вот здесь, здесь все прочитали. Вот читая такие, на самом деле, послания, очень приятно становится на душе, поэтому мы, конечно же, родителей поздравляем вот с таким прекрасным появлением нового человечка в их жизни. Идем дальше. Страстный привет моей любимой Галочке Плющенко. Я тебя обожаю, твой Евдокимов Женька. Очень по тебе скучаю. И вот еще одна приятность. Передаю привет своему любимому мужу Дмитрию. Привет, родной. Я не успела утром сказать тебе три главных слова. Исправляюсь. Я тебя люблю очень. Береги себя. Для нас твоя вторая половинка Инна написала. И еще хочу поздравить молодую мамочку Настюшу с рождением сыночка Максимки. Милый позитивчик наш, помни, ты самая лучшая мама. Желаем спокойных ночей и молочных рек. Обнимаю крепко, твой терапевт женской консультации. Вот такие вот прекрасные слова поддержки прилетели. Кто хочет к нам присоединяться, пишите, не стесняйтесь. В скором времени продолжим озвучивать все ваши послания. Ну а пока послушаем классную музыку. И по курсу у нас музыкальная работа «Girl» от Джонаса Блу. Музыкальная.

0: Реклама на радио Витебск.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 8033 324 33 44.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

прямо сейчас в нашем FM-пространстве. Продолжаем и дальше раздавать ваши приятности, которые у нас здесь есть. Идем дальше. Здравствуйте, радио Витебск. Давненько не шалили. От лица всех маршрутчиков города Витебска от чистого сердца хочу поздравить нашего коллегу, друга, грозу всех женщин, Табунова Глеба Александровича и его возлюбленную дряблую Антонину Павловну с созданием ячейки общества. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, взаимной любви и побольше поводов улыбаться. Пусть на жизненной дороге всегда горит зеленый свет, рядом будут верные друзья, а каждый день привозит только хорошие новости и счастливые моменты. С праздником! Попросили поставить для пары композицию «Вместе мы» от Fiest Family. Есть у нас такая песня. Она в скором времени прозвучит, но тем не менее мы успеем захватить сейчас еще одно послание. Пишет Александр. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Константину Сапеге, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, соседям Олегу и Вячеславу. Мне, вижу, как всегда, отдельный привет есть и всему коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня, вы лучшие. Ну, вот на этой доброй нотке мы пока сделаем небольшую паузу. Все ваши послания будем озвучивать уже в следующей получасовке. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Сейчас будем слушать то, что вы заказывали. Забегая наперед, я уже немножечко пробежалась по некоторым сообщениям, увидела, что многие слушатели хотят послушать Зиверт. К сожалению, друзья, Зиверт в этой 60-минутке слушать не будем, потому что не так давно она у нас своим творчеством отмечалась в эфире. Так что заранее говорю, готовьте новые музыкальные заявки. Музыкаль

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Укрепление партнерских связей, новые направления сотрудничества. Президент Беларуси провел встречу с губернатором Ульяновской области. Канцлер Германии Мерц и лидеры еще 5 стран пригрозили заблокировать 7-летний бюджет Европейского Союза. OpenAI создаст группу по безопасности после взлома госсайтов в Австралии ее и агентам. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Музыкальный агент.
1: Только что в музыкальном плане Баста Раймс и Марайя Кэрри порадовали нас своим старым хитом «I know what you want», и я знаю точно, что вы сейчас хотите. Конечно же, вы хотите порадовать своих родных и близких, и я с удовольствием вам в этом помогу. Идем дальше по тексту. Пишет Лена: «Добрый день, Радио Витебск. Передайте привет любимому мужу Андрею, Александру, Вадиму, вам, Наташа, отдельный привет и благодарность за наше хорошее настроение. Всем добра, улыбок и позитива». Лена попросила по возможности поставить что-нибудь из репертуара Шуры. Обязательно отыграет этот парень у нас, а я пока еще почитаю. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Удачного тебе дня, тепла на душе и радости на сердце, энергии в делах, душевного спокойствия, добра, и пусть ничто не испортит твое настроение. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба написала. А также в нашу дружную компанию присоединяется Маша, и вот что пишет. Привет, Радио Витебск. Спасибо большое за такие теплые приветы, за душевные встречи и вдохновляющие фразы. Ведь осенью это как раз то, что нужно. Ведь осенью природа умирает, чтобы весной переродиться вновь. И я от всего сердца желаю испытать каждому это замечательное чувство возрождения души и вдохновения сердца. Ну вот прям ни добавить, ни убавить. И звучит как настоящий тост. Так что сейчас чашечку ароматного кофе либо чая однозначно в обеденный перерывчик можете поднять. Ну а мы как раз-таки будем угощаться вашими музыкальными заявками. И прямо сейчас слушаем то, что вы просили. Музыка.

0: карточка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте белопб.бай и по телефону 136.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Приглашаем на работу в магазины Евроопт в городе Витебске. Требуются продавцы, контролеры, кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: агент.
1: После очередной порции классной музыки появляюсь в эфире «Любимой волны» для того, чтобы продолжить свою самую важную миссию в этой 60-минутке. Это, конечно же, радовать ваших родных и близких. Идем дальше по сообщениям, которые к нам прилетели и прилетают до сих пор. Настя пишет: «Передаю привет ящерке, хорошего дня». А также вот от Натальи только что пришло, а она написала: «Привет водителю такси 3867, отличного рабочего дня». И есть у нас сообщение от Андрея: «Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Вторник, по осеннему тепло. Тепло, солнечно, и это классно. Наташа, давайте отпразднуем музыкальной композиции «Всемирный день сердца». Сегодня про этот праздник я уже говорила и даже соответствующую музыку ставила в эфир. Правда, трек у нас был англоязычный. Ну, с учетом того, что Андрей попросил поставить что-нибудь на тему сердца, будем слушать русскоязычную песню. И приготовила я для вас в фонотеке композицию под названием «Сердце» от Димы Билана. Как раз, мне кажется, Андрей, все подходит.
0: Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00, концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте Сим-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Прямо сейчас перехватываю эстафету у таких звезд, как Кэлвин Харрис и Джази, которые подарили миру свой сингл под названием «Satisfy». Ну и появляюсь здесь не просто так, а для того, чтобы прочитать финальную порцию сообщений и на этом на сегодня завершить наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Пишет Алена. Здравствуй, дорогой и любимая наша радио «Витебск». Передайте, пожалуйста, привет Андрусе Екатерине Сергеевне. Люблю и жду в гости. А также есть сообщение у нас от Михаила. Давно он, кстати, не отмечался своим творчеством. Привет, Наташенька. Всему городу Витебску куча приветов. Хорошего настроения и позитива. Радио «Витебск», спасибо вам за компанию. Наслаждаемся осенью и ждем лета. Ну, лето мы однозначно ждем. Осенью наслаждаемся, потому что погода хорошая. И дай бог, и октябрь такой простоит, теплый. Ну, на ноябрь мы уже, конечно, не надеемся. Ну, а там, я думаю, прекрасная будет еще и зима. Так что оторвемся. В каждой паре года есть что-то особенное. И нам с вами повезло. На эту тему мы уже тоже как-то говорили в эфире. Тем не менее, Миша попросил поставить по возможности трек под названием «Lose My Mind» от Дона Толивера и Доджи Кэт. Миш, обрадую, такая песня однозначно в нашей фанатеке есть, поэтому прямо сейчас именно этим треком мы и будем завершать наш поздравительный сегмент.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио «Витебск».
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских заявил, что проводимая Минском политика многовекторности никак не отдаляет нашу страну от России. Подробности приводит Пол Перво.
2: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю, смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, мы всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем. Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Ну, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, это всегда выносится государство за скобки. Вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас в России увели, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями. Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Президент на встрече упомянул об общих исторических страницах между Белоруссией и Россией, в частности, о советском периоде основателе и первом руководителе СССР Владимире Ленине Ульянове, в честь которого получил название Ульяновская область. «Я все-таки, как человек старой формации, знаю, и вы не очень отрицаете все то, что было в нашей истории, привержен к тому, это факт, руководителем нашего государства был Владимир Ильич Ульянов. И при всех недостатках, ошибках, а у Беларуси есть, к чему предъявить претензии периода его начала деятельности, тем не менее, мы очень трепетно и внимательно относимся к этой личности», заявил глава государства.
0: В мире.
1: Шесть стран Европейского Союза во главе с Германией пригрозили Брюсселю, что отвергнут проект нового семилетнего бюджета сообщества на 2028-34 годы, если расходы не будут сокращены на сотни миллиардов евро. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на совместное письмо руководителей государств, передает ТАСС. Помимо канцлера Германии Фридриха Мерца, документ подписали главы правительства Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. На долю этих шести государств приходится около 40% всех поступлений в общую казну ЕС. Американская компания OpenAI объявила о создании оперативной группы по инциденту со взломом в Австралии государственного портала ее ИИ-агентом, информирует ТАСС. В оперативную группу, согласно заявлению, войдут независимые австралийские эксперты. Их цель – разработать до конца года практические рекомендации по управлению рисками от все более совершенных ИИ-агентов. Компания также предложит австралийским госорганам и предприятиям кредиты из своего фонда объемом в 1 миллиард долларов и техническую помощь в сфере киберзащиты. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Пельмени «Бабушка Аня» классические 430 граммов, 4 рубля 59 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 51%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: недавно, товарищи, мы успешно порадовали ваших родных и близких в поздравительном сегменте. А теперь возвращаемся к нашему музыкальному перекусу под названием «Бранч». И новый час на волне нашего города открываем свежим треком «Бизара» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Кстати, касаемо Мадонны, у меня есть классная новость. Буквально недавно в Лос-Анджелесе прошла церемония MTV Video Music Awards 2026. Так вот, главной победительницей там стала Мадонна. Она получила 7 наград, в том числе в категории «Артист года». А также Мадонну отметили за альбом «Confessions 2», который вышел этим летом, ну и их совместную песню Сабрины Карпентер под названием «Bring Your Love». Насчет Мадонны у меня сомнений не было, так что поздравляем эту легендарную женщину. Ну, признаться честно, в рамках нашей дневной программы ни одной Мадонны мы едины. Идем дальше. В скором времени своим творчеством здесь отметятся Марк Дэн и Джованни Ричи. Успеем послушать белорусскую певицу Аришаню. Ну а сейчас в своих динамиках ловим классную музыку от талантливого трио «Клин Бандит» и «Мари» и «Дэвид Гетто» прямо сейчас здесь.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Мы сегодня с вами, товарищи, не только слушаем музыку, но и много о ней говорим. А сейчас все-таки в эфире хочется сказать одну полезную информацию. Не за горами у нас уже октябрь месяц, и ни для кого не секрет, что там мы будем праздновать День Учителя. Так вот, по такому поводу наша любимая волна «Радио Витебск» приготовила для вас классный конкурс под названием «Золотая указка 2026». Если вы хотите в нем принять участие и как-то креативно поздравить своих педагогов, рассказываю, что нужно для этого сделать. Присылайте фотографию любимого учителя и короткий рассказ о нем, почему он самый-самый для вас. Эти работы вы присылаете в наш инстаграм «Радио Витебск» или в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 70710071 с пометкой «Золотая указка». Работы мы, кстати, ваши принимаем до полудня 1 октября, так что поторопитесь. Ну а от нас действительно будут крутые призы, которые, самое главное, мы подарим лично в руки вашему любимому преподавателю, так что не упускайте такой момент.
1: «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России. Подробности приводит Пол Первого.
2: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Асмея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗы. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели. 450 тонн. Вы представляете? Почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям. Модернизировали, значит, нашу нефтепереработку. Как оказалось, наша нефтянка сегодня востребована в Российской Федерации. Дальше двигаемся. Вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения, азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы, «Газпром» и Беларусь. У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
1: Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Другие подробности в ближайших выпусках.
3: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Буквально пару секунд назад белорусский диджей Аскета радовал нас в эфире своим саундом под названием Listen to Your Heart. Так вот, так сказать, если отослаться от названия этого трека, могу сказать одно, что слушать свое сердце обязательно надо. Мне кажется, оно никогда не подведет вас в каких-то житейских ситуациях, не подведет вас касаемо взаимоотношений и любви. Ну и, конечно же, слушать свое сердечко надо, чтобы не подводило, так сказать, здоровье, прислушиваться к нему. И мне кажется, сегодня, 29 сентября, когда отмечается Всемирный день сердца, про это нужно было просто еще раз напомнить всем в эфире. А еще, конечно, хочется напомнить в эфире, что сейчас в рамках рубрики «Бранч премьера» мы будем подводить с вами итоги нашей новинки, которую мы запускали в эфир на старте. Слушали мы сегодня музыкальный проект под названием «Эбона». Этот проект подарил нам трек «Leave it all behind», что в переводе с английского языка означает «оставь все это позади». Работа, как я уже говорила, вышла в сентябре этого года и посвящена теме отказа от прошлого, поиска покоя и стремления к свободе. В лирике трек звучат мотивы ухода в далекие края, поиска какого-то душевного равновесия, гармонии и готовности оставить все позади. Так что давайте еще немножечко прослушаем новинку, а потом посмотрим, как вы ее сегодня оценили.

0: вот музыкальной работой мы знакомились на старте программы, ее прослушали, а теперь давайте переходим в телеграм-канал. Напомню, там на протяжении 4 часов, а это немало, вы могли как раз-таки за нее голосовать. И что же мы имеем? За то, что новинка супер, у нас сегодня никто не проголосовал. 60% слушателей, а это немало, выбрали золотую середину и решили, что можно слушать. И 40% решили, что проходная. Ну, в любом случае, у нас сегодня однозначно побеждает такой вариант ответа, как можно слушать. А значит, периодически, я думаю, эта музыкальная работа будет разбавлять наш эфирный плейлист. Ну, а если вдруг чем-то она вас зацепила, то можете забирать свой и не благодарить. Ну, мы, естественно, в рамках бранч-премьеры все сделали, подвели итоги, так что к новой музыке будем возвращаться уже завтра. А сейчас предлагаю идти дальше по нашему эфирному плейлисту и послушаем с вами еще одну свежую, но уже русскоязычную работу. Называется она «Let it be» от парня, я бы сказала, с очень таким вкусным названием его коллектива «Пицца будет здесь».
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.

0: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Казалось бы, друзья, вот буквально недавно заступала на свою рабочую смену этим поздним утром, как смотрю на часы, а там у нас уже практически 15:00, а это говорит о том, что моя рабочая смена подошла к концу, так что будем потихонечку финалить бранч на сегодня. Вам желаю тоже побыстрее доработать свою рабочую смену, чтобы отправиться на законный отдых, так сказать. А еще хочется пожелать вам хорошего настроения, прекрасного самочувствия, ну и только классной музыки в динамиках. А для этого оставайтесь на волне Радио Витебск. Волна работает для вас 24/7. Ну а я сюда вернусь с огромным удовольствием уже завтра. Напомню, что на протяжении 4 часов микрофона болтала Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Музыкальный бранч.

Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства сообщил на встрече с губернатором Ульяновской области. Александр Лукашенко выступил с инициативой более активного подключения белорусских заводов к производственным цепочкам. Подробности приводит Пол Первого.
3: Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе. Если мы работаем с Западом, а это крыло Запад сам обрубил, вот и многовекторность. Мы обратились на юг, юго-запад, на восток, больше интенсифицируем эти отношения, в Африку. Поэтому наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора и... как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации. Вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Пример привел, мы с Геннадием Андреевичем недавно встречались. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и предательства, тем более, нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите, в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу. Так что вы приехали к нам как друг, к своим людям. Это не чужая вам земля. И если мы что-то можем для вас сделать... Вы посмотрите и скажите, мы это с удовольствием вам сделаем.
2: В качестве примера успешной промышленной кооперации последних лет глава государства привел именно авиационную отрасль. Он напомнил, что в Ульяновске находится завод «Авиастар», одно из крупнейших авиастроительных предприятий России.
1: В мире.
2: Греция и ряд других государств Евросоюза в 2027 году запустят тестовый проект для высылки мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в третьи страны. Это событие совпадет по времени с началом председательства Греции в Совете ЕС в июле. План не предусматривает создание центров размещения высланных мигрантов, а только определяет страны, куда те могут быть отправлены. По данным политика, Руанда станет первой страной, с которой будет заключено соглашение об отправке мигрантов. Население Японии в период с 2020 по 2025 год сократилось на 2,5%. Это примерно 3 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС. При этом доля людей в возрасте старше 65 лет в 2025 году в Японии составила 29,4% от всего населения. За 5 лет этот показатель увеличился на 0,9% пункта. Япония в последние десятилетия сталкивается с проблемой старения населения, что может привести к серьезным социальным проблемам в будущем. Так, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних пенсионеров. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
4: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
5: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 17, 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

0: Радио Витебск. Час по-русски.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на Радио Витебск.
2: Все мы изначально

0: Реклама на радио Витебск.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Более 700 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Польшу. Стратегический нефтяной резерв США упал до минимума с 1982 года. Соболенко вошла в совет игроков теннисных турниров «Большого шлема». Подробности в начале следующего часа.

0: Реклама на радио Витебск.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Узбекистане начинает работу узбекско-белорусский межпарламентский форум. В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса, развития промышленной кооперации, укрепления продовольственной безопасности, расширения связи между регионами и гуманитарное партнерство. В программе первого дня состоятся двусторонняя встреча спикеров верхних палат, подписание соглашений и контрактов на 4 тематических секциях, а также работа выставки продукции ведущих предприятий 2 стран. Ожидается, что по итогам 2 дней форума стороны поставят подписи под Хивинской декларацией.
0: В Беларуси.
1: Более 700 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Польшу. Такие данные привели в Госпогранкомитете, сообщает Белта. Очереди транспорта фиксируются только на польском направлении. В частности, перед пунктами пропуска Брозги и Брест въезда на сопредельную территорию ожидает около 200 легковушек и 14 автобусов. Сопредельные контролирующие службы оформили 29% транспорта от нормы. Также около 500 большегрузов фиксируется перед погранпереходами Бобровники-Берестовицы и Кукурыки-Казахстан. Зловичи. Через данные маршруты в ЕС проследовало 28% фур.
0: В мире.
1: Министерство энергетики США сообщило, что стратегический нефтяной резерв страны сократился до 283 миллионов баррелей. Это самый низкий показатель с октября 1982 года. Ранее в марте президент США Дональд Трамп распорядился высвободить 172 миллиона баррелей нефти после блокировки Ираном Ормузского пролива. Сохраняющаяся эскалация на Ближнем Востоке привела к тому, что сегодня утром стоимость фьючерса на нефть марки Brent на ноябрь превысила $105 за баррель. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала членом Совета игроков турниров «Большого шлема». Совет игроков был основан в августе этого года спортсменами и организаторами 4 ведущих соревнований – Australian Open, French Open, Wimbledon и US Open. В первоначальный состав вошли по 6 мужчин и женщин. Помимо Арины Соболенко, в него вошли Елена Рыбакина из Казахстана, Джессика Пигула и Ива Йович из США, Элина Свитолина из Украины, Мария Саккари из Греции, Новак Джокович из Сербии, Александр Зверев из Германии, Бен Шелтон из США, Феликс Оже Алисим из Канады, Лоренцо Музетти из Италии и Артур Риндеркнеш из Франции. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Шпикачки обеденные. Высший сорт. 1 килограмм. 9 рублей 88 копеек. Макароны «Добродея». Группа А. 400 граммов. 2 рубля 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 17 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Здрасте, Анастасия, привет.
1: Привет, Саша.
0: Сегодня сама природа хочет, чтобы про нее говорили. А про вот это бабье лето, которое наступило, еще несколько дней продлится. И про то, что надо гулять, дышать этим воздухом, пока еще без вот этой вот прелой, пожухлой листвы, пока такой еще нормальный.
1: Нет, ну ты знаешь, уже немножечко пахнет вот такой вот осенью, да, такими листьями, которые, ну, где-то там скапливаются.
0: И... смотря где нюхать, да, ты права.
1: Интересная формулировка. Ладно. Так вот, что касается...
0: Я просто представил себя, как ты берешь вот эти вот это, и вот так под к носу подносишь, так вот это все делаешь.
1: Ладно, Саш, мы с тобой как-нибудь прогуляемся. Мне очень интересно, как ты нюхаешь листья. Вот, что потом у тебя такая фантазия. Но, да, друзья, действительно, сегодня какая-то такая классная погода. Ну вот, что еще интересно? Я вот сегодня прогулялась, например, до работы. Да. Успела. Мне вот интересно, а по какому графику работают все остальные? И неужели так много у нас в городе людей, которые действительно работают, ну, по не совсем стандартному графику? Не вот этому там с 8:05 до 6, вот, а во вторую смену. Или, может быть, у кого-то 2:02, и таких много. Кто его знает?
0: Ну, я не знаю, насколько прилично приставать сейчас к людям на улице с вопросом, а почему вы не на работе?
1: Ах ты какой!
0: Ну, неприлично же, я про это просто. Ты этот вопрос, это как в пятницу. Почему-то все едут домой.
1: Но мы же его задаем.
0: Раньше, да. Друзья, эти и другие вопросы ближайшие 4 часа в хорошей компании.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Вот в хорошей компании, ну как бы новости, пройдемся по заголовкам новостей, вдруг что-то вас заинтересует, почитайте, получите какое-то удовольствие моральное или физическое, не знаем.
1: В общем, как повезет, а давайте с чего начнем, с чего-нибудь актуального. Вот давно не было дождей у нас, а у кого-то они прошли, и представляете, сразу после того, как в городе прошел дождь, акула проплыла по улицам затопленного.
0: Кто-то жалуется, что у нас иногда подтапливает. Ага. Угу. Вы хотите, чтобы как где-то, что ли? А тем временем осень вступает в свои права, и из Москвы начали улетать кукушки. Не у кого спросить,
1: возможно,
0: сколько жить.
1: Возможно, соседские. Соседу постучи, у него тоже непростые отношения с кукухой.
0: Ну, да.
1: Так, что касается еще одной новости.
0: Откуда
1: из Южной... Ну, знаешь, осеннее обострение, статистика, ага. Ля-ля-ля. Так вот, Южная Корея, новости оттуда, там парень печатает грудью. А, собственно говоря, на клавиатуре и стал звездой шоу талантов.
0: Своей?
1: Своей.
0: Работа мечты появилась в Саратове. Бар ищет дегустатора пива за 300 тысяч российских рублей в месяц. Хорошие деньги.
1: Прям очень неплохие. Ну, как и следующая новость. Коротко о том, где еще можно заработать. За доказательство существования снежного человека обещают 84 миллиона рублей. Мне кажется, все вот эти вот друзья, которые очень долго отмечают пятницу, сейчас активируются и такие... Да я же эти, ты посмотри.
0: Я эти? Или те? Новость в ту же сторону. Россиянка устроила себе отпуск в психиатрической клинике за 112 тысяч рублей в неделю. По ее словам, палата напоминает номер в отеле, а в стоимость входит трехразовое питание и массаж.
1: Ну, удачи.
2: Ну, как бы новости.
3: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: реклама. Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Витебске. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: обычной жизни действует правило «меньше слов, больше дела», а у нас все да наоборот. Поэтому партнер вечернего шоу – компания «Автосеть» – шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосети». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Урше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». 91,2

0: ближайшем будущем на нашей волне «Длинные дубли» программа о кино, где Галя Захарова рассказывает от А до Я о многом интересном. Потом мы тоже не останемся в стороне без киношек.
1: Да. Да, потому что будет у нас игра «Стоп-кадр», так что вдохновляйтесь, пока напитывайтесь, ну а потом покажите, на что способны.
0: Да, и два билетика в кино на любой киносеанс, любой кинотеатр, как обычно, разыграем.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Реклама грядущего блокбастера «Мстители. Доктор Дум» не знает границ. К его релизу уже приурочили и выход расширенной версии фильма «Мстители. Финал». А пока последняя собирает деньги в зарубежном прокате, «Дума» продолжает продвигать и по-другому. Например, компания по созданию визуальных эффектов Industrial Light and Magic выпустила специальный арт с новым врагом «Мстителей». Роль злодея сейчас исполняет Роберт Дауни-младший, знакомый нам по роли Железного Человека в проектах Marvel. За рубежом новый фильм с его участием выйдет 18 декабря. Помимо «Мстителей» в блокбастере появится «Фантастическая четверка», «Громовержцы» или «Новые мстители», «Люди Икс» и другие супергерои. Всем им придется дать бой угрозе мультивселенского масштаба в лице доктора Дума. Продолжением «Дума» станет кроссовер «Мстители. Секретные войны». Его выход намечен на декабрь 27-го. Режиссерами обоих проектов выступают братья Руссо, снявшие все предыдущие фильмы про «Мстителей».
1: За кадром.
0: Флагманский экшн-сериал «Ричер» с Аланом Ричсоном в главной роли невероятно важен для стриминга Amazon Prime Video. Платформа хочет сохранить взятый темп по сезону в год, и для этого нужно заказывать новые серии. Так что «Ричер» получил продление на 6-й сезон. И это впервые, когда сериал получил 2 продления за один год. В мае «Ричеру» дали добро на съемки 5-го сезона, к чему создатели и приступили в июле, еще до начала премьеры 4-го, вышедшего в августе. Сейчас экранизируется 20-й роман в цикле Ли Чайлда под названием «Make Me». Какая именно книга будет адаптирована для 6-го сезона, пока не уточняется. Закончившийся недавно сезон по всему миру посмотрели 66 миллионов зрителей, улучшив показатель 3-го сезона. 2-й, 4-й и 3-й сезоны «Ричера» именно в таком порядке пользуются наибольшей популярностью на сервисе.
1: Длинный дубль.
0: Можно только по-доброму позавидовать Тому Холланду, нашедшему 2 исполнительниц для своего следующего проекта, пока безымянного фильма, посвященного Фреду Астеру, легендарному голливудскому актеру и танцору. Вместе с Томом в фильме сыграют Маргарет Куолли и Сабрина Карпентер. В картине режиссера Пола Фига Куолли изобразит Адель Астер, старшую сестру Фреда и его партнершу по Бродвею. Карпентер сыграет Джинджер Роджерс, киношную актрису, часто снимавшуюся с протагонистом. Маргарет Куолли заметно актриса, известная по роли ужастики «Субстанция». Недавно она сыграла у Ридли Скотта в триллере «Собачьи звезды», но никто ее за это не винит. Сабрина Карпентер – большая величина в мире музыки. Ну а Том Холланд – это ж Человек-паук. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.

0: повтор. Стоп-кадр.
1: Еще раз здрасте, 7:16:37, игра «Стоп-кадр» в хорошей компании. Здесь на радио Витебск любой наш радиослушатель может, немного постаравшись, выиграть два билетика в кино, в любой кинотеатр, на любой киносеанс. Да?
2: Да, действительно, друзья, я надеюсь, что действительно вы, послушав длинный дубль, вдруг подумали, ой, а давненько я не ходил или не ходила в кино. Есть отличная возможность, с нас бесплатные билеты и небольшое задание, а с вас ответ на него и, собственно говоря, и все.
1: Значит так, как всегда, сейчас Анастасия произнесет какую-то известную фразу из известного фильма. Эту фразу нужно просто завершить. Свой вариант ответа присылайте на Viber 7071071. Кто быстрее, тот и молодец. Всю фразу писать не надо. Только, друзья, дополните вот этим вот важным недоговоренным. Фильмы, как правило, у нас известные, фразы тоже. Поэтому труда никакого, тут на все на скорость.
2: Да, но сегодня чуть-чуть посложнее, наверное, потому что не одно слово, в которое мы обычно укладываемся, а два слова нужно будет дописать. Ну, просто там коротенькое предложение такое, ну что поделать. Так вот, сегодня цитата следующая. «Страшную весть принес я в твой дом, Надежда». Точка. И вот с вас еще два слова, чем закончилась эта фраза.
1: Что должна была, да. Прости, что должна была сделать Надежда?
2: Да, что она должна была сделать, ваше предположение по номеру 7071071 в Viber. Ждем.

0: мотор. Стоп-кадр.
1: Как всегда, спасибо огромное за вашу активность. Порой ответы веселые к нам приходят. Ну и хорошо, что вы все разные. В основном, конечно, все узнали эту фразу, вспомнили из «Любовь и голуби». Страшную вещь принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Да. Надо было писать «Зови детей». Практически все справились. Молодцы.
2: Практически все справились, но, как обычно, в нашей компании есть только один человек, который добежал до финишной черты и, собственно говоря, прорвав эту ленточку, пробежал дальше, ликуя, потому что победитель. Но ликование еще немножечко далеко, потому что не объявляли, кто же сегодня получит сразу два бесплатных билета в кино.
1: Так объявляй!
2: Ну все, все, все.
1: Помнишь, как Иван Васильевич? Так найди, так покупай!
2: Итак, Светлана, поздравляем вас, номер 452, зови детей, лайк.
1: Ну, а с кем Светлана пойдет в кино, это что она сама будет решать. А завтра опять поиграем, друзья, приблизительно в 16:35. Как говорится, рассаживайтесь поудобнее в нашем кинозале. Будем играть в длинный дубль, хотя и на сегодня также сюрпризы не заканчиваются.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орех аппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. На радио «Витебск» хорошая компания.
4: Сейчас немножечко, друзья, расскажем про вот этих самых арбузеров и токсеров, ну да, которые вот плохо себя ведут и вообще в семье не дают житья никакого.
5: Из
4: ну,
5: всех тем ты выбрал эту?
4: Ну а что нет?
5: Про заседальщиков?
4: Да, да.
5: Про вот этих да, вот, да?
4: Да, так оказывается,
5: Обратите внимание.
4: Обратите внимание, пожалуйста. Ну а что? Вот кто-то, допустим, познакомился недавно. Оказывается, люди, которые долго, значит, находятся в маленьком кабинете.
5: Кабинете для генерации мыслей.
4: Вот, да. Центр принятия решений, так сказать. Вот это вот. Да, они абьюзеры и токсики, заявляют эксперты. Да.
5: Подожди, там есть какое-то пояснение, почему?
4: Ну, не знаю. Просто написано, что для многих мужчин, например, да не только мужчин, это вроде как легальный способ сбежать. Но такое было всегда, я тебе хочу сказать.
5: Ну, подожди, но это уровень про. Это не то, чтобы вы только познакомились. Ну, хотя нет, ладно. В зависимости от того, с какими скалами вы пришли друг к другу, угу. Да, с каким бэкграундом, вполне себе может быть, что это взрослые люди, которые уже обзавелись детьми, да, и решили создать ячейку общества, так сказать, совместного. Вот, и тогда все это выясняется. Тогда да. Но вот для молодых-то не подходит. Ну вот для тех, кто только-только.
4: Нет, даже все с возрастом приходит. Вот, кстати, это было всегда. Я вот вспоминаю даже далекие времена, когда жилищные вопросы вообще очень остро стояли, когда, знаешь, в хрущевке жило сразу несколько семей.
5: Можно было уединиться либо в этом скворечнике, либо в гараже, да?
4: Нет, ну, или в ванной, или в туалете. Вот они рядом находились. Тогда умные люди отдельно строили, понимаешь?
5: Знаешь, я представляю, вот это вот семья с маленькими детьми, и отец прячется в комнате поменьше, а мать в комнате с ванной.
4: Да. А дети там что хотят, то делают вместе с бабушкой.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: наших радиослушателей наступает счастливое время. 17.00, через 3 минутки, да.
1: Да, кстати, друзья, не забудьте поделиться счастьем, ведь уже в следующем часу стартуют ваши приветы. В Вайбере, в Телеграме собираем письма.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Перспективы дальнейшего взаимодействия Минского тракторного завода и Краснодарского края обсуждены в ходе посещения предприятия делегации этого района. Об этом пишет СБ Бай. Как ранее сообщалось, тракторный парк сельхозпредприятия Российской Кубани в настоящее время на 70% состоит из машин Минского тракторного завода. В лучшие годы сюда поставляли по 800-900 единиц техники «Белорус».
1: Политика.
2: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал внимательно изучить военную доктрину России, комментируя планы Польши разместить у себя производство ракет «Патриот» и степень вовлеченности Европы в конфликт в Украине. Об этом сообщает ТАСС. Ранее замглавы польского Минобороны Магдалена Сапковик-Чернецкая заявила, что Польша предложила Соединенным Штатам Америки наладить совместное с Украиной производство ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот» в безопасном месте.
1: В мире.
2: Европа входит в отопительный сезон самой низкой заполненностью газохранилищ для данного времени года за всю историю наблюдений с 2009 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Газохранилища заполнены примерно на 71% при средней сезонной норме около 87%. Хуже всего ситуация в Германии – 57%. Также трейдеры использовали схему закупать газ дешево летом, хранить его и продавать зимой по более высокой цене. Однако эта бизнес-модель перестала работать. Второй год подряд после сокращения поставок российского трубопроводного газа. Операция по трансплантации миокардиального пласта из индуцированных стволовых клеток, которые также именуют сердечным пластырем, была проведена в одной из медицинских учреждений в японской префектуре Осака. При имплантации на сердце пациента данный материал стимулирует синтез веществ, содействующих регенерации сосудов, что дает возможность улучшить или стабилизировать насосную функцию сердечной мышцы. Препарат разработан специально для больных, страдающих тяжелой формой ишемической кардиомиопатии. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 17, 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Наша любимая, дорогая природа специально нам дарит такой подарок в виде бабьего лета, чтобы вы, дорогие наши, и мы с тобой, Анастасия, успели, может быть, сделать за эту теплую неделю то, что не успели сделать летом, понимаешь? Да. Ну, только в воду не надо лезть, не надо вот этого вот.
1: Почему? В резиновых ботинках нормально,
0: я про купание, понимаешь?
1: А, ты про вот это?
0: No.
1: Ну, да, но в озеро лучше не нырять, или на реку, а вот в ванну, или в лужу в сапогах. Это даже приятно.
0: Нормально, в сапогах можно в лес еще ходить, да.
1: Однозначно. Вот, пожалуйста, кто не находился в лес, можно организовать.
0: Ну, с учетом того, что у нас до 22 местами по стране будет, так, извините, можно и солнечные ванны принимать.
1: Послушай, ну, у нас сегодня, насколько я помню, плюс 18.
0: Ну, да.
1: Да, поэтому это очень неплохая погода. Поговаривают, конечно, что ночью у нас все равно как будто бы чуть ли не заморозки, ну, то есть там плюс 1, плюс 8, что-то такое не очень приятное. Ну, вот, но зато днем такая классная погода, и говорят, что она продлится вот до конца этой недели, а потом, может быть, и дольше будут какие-то перерывчики такие на подождить. А потом снова солнце.
0: В любом случае, неделя, лето практически у нас есть, и это значит все отлично, все хорошо. Как всегда, много музыки, поиграем в середине часа, хорошая компания здесь на радио Витебск.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Какой аромат! Это что-то новенькое?
3: Да, это новинки от Ганны. И что самое приятное, со скидкой 20%.
4: С 25 по 30 сентября во всей сети магазинов «Ганна» фестиваль новинок. Покупайте мясные деликатесы по ценам производителя. Стейк из филе в маринаде.

Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на Бутик авто бай. Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: для своих.
1: Наша веселая рубрика под названием «Топ для своих». Не то, что веселая, но вот музыкальная точно. Друзья, мы, как всегда, предлагаем в тот момент, когда многие из наших радиослушателей уже едут домой, взять, да и запросить свою любимую песню у любимой радиостанции. Авось прозвучит, да?
2: Да, действительно такое возможно, как пел Дима Билан, мы знаем точно.
1: Угу.
2: Да, что касается, друзья, вашей музыкальной составляющей сегодняшнего вечера, то она может быть абсолютно любой, если вы попадете в необходимое число и, естественно, окажется песня в нашей фонотеке, то мы с удовольствием все вместе и послушаем, и заодно зарядимся настроением, потому что, я уверена, из раза в раз у нас разные песни, ну и вот мы таким образом узнаем друг друга получше. Сегодня у нас что, вторник? Нет, не знаю, к чему привязать вторник, поэтому давайте...
1: Цифра 7 предлагаю.
2: 7.
1: Давайте так, друзья, ваши варианты, какую песню будем слушать, пишите Viber 707-0701, 7-0701, значит, седьмая песня, да? Седьмая песня и будет звучать в эфире. Все, пожалуйста, ждем ваши варианты еще через несколько минут. Опять же, перед тем, как мы эту песню послушаем, Анастасия расскажет у нас, что на дороге творится.
2: Это обязательно.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на постоянную работу начальника производственной лаборатории. Зарплата от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Специалиста по организации закупок. Зарплата от 1800 до 2,5 тысяч рублей. Слесаря-сантехника 5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Слесаря-ремонтника 4-5 разряда. Зарплата от 1700 до 2300 рублей. Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда. Зарплата от 1800 до 2500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 8033-324-33-44.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.

0: пользователей 11А. Бронирование по телефону плюс 375-29-794-22-22. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Свои на дороге.
1: Сейчас быстренько о том, куда ехать и не ехать, а потом песню будем слушать, которая сегодня победила. Давайте, Анастасия.
2: План шикарнейший. Куда сегодня...
1: Вообще! Ого!
2: Вот под этот хороший план мы будем рассказывать, действительно, куда лучше сегодня не стоит ехать, потому что вас уже опередили. Причем достаточно приличное количество человек, настолько приличное, что там образовались пробки. Например, на мосту металлистов. Вот там прям очень плотно, на улице Некрасова, видимо, перед светофором. Все пытаются разъехаться. Точно такая же ситуация на Зеньковой, еще на Буденова, на Космонавтов. В общем, вы поняли, к чему я клоню. Также присоединяются еще Кировский мост и мост Блохина, и улица Ленина сегодня поплотнее, чем вчера, утрамбована автомобилями. Ну и, конечно, не забудем про то, что есть еще одно место в нашем городе, где всегда много машин, особенно в это время. Проспект Генерала Людникова и проспект Фрунзе.
1: Ну, а теперь к песне, которую предлагали наши радиослушатели, как мы говорили, седьмая по счету, присланная будет звучать. По-прежнему наш радиослушатель, которого зовут Павел, топит за Таню Буланову. Но седьмое не получилось. Очень порадовало сообщение нашей радиослушательницы Ирины, которая написала: «Буланова, надо помочь в достижении цели настойчивого парня». Поддерживает она Павла. Но нет, тоже не седьмая. Просили Ваню Дмитриенко, просили...
2: Черное такси просили.
1: Что еще было?
2: Вон Михаил тоже просил песню.
1: Короля
2: Шута. Да много-много всякого, да.
1: В общем, седьмой у нас оказалась Аня Немченко и «Танцпол везде». Вот ее будем слушать. И еще напомним, друзья, что в этом часу и до 19.00 можно прислать свой привет и поздравления, нашу волну, все зачитаем. А пока пытаемся танцевать кто где.
0: На радио Витебск. Топ для своих.

0: друзья, сентябрь-то практически окончен. Это означает, что нужно плотненько браться за работу, особенно в золотой указке, друзья. Если что, это такой небольшой конкурс, что необходимо для того, чтобы получить призы. От вас, фото преподавателей, короткий рассказ о том, почему он самый классный. Ну, а от нас крутые призы. Их лично будем вручать героям работ, победителей конкурса. Принимаем праздничную домашку в Телеграме, в Вайбере, Радио Витебск по номеру 7071071 с пометкой «Золотая указка» до полудня 1 октября.
1: Друзья, ну, тем временем мы движемся дальше. У нас середине часа небольшая подборка новостей, а потом играть будем в автобум.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Новополоцке открыли палаты повышенной комфортности для ветеранов. Более 190 тысяч рублей зарплат фиктивных работников присвоил прораб в Витебском районе. Витебский водитель лишился прав за обгон на пешеходном переходе. Подробности в начале следующего часа.

0: Автобум.
1: И вот игра под названием «Автобум», 17.37 в нашем городе. Как обычно, один из призов от сети магазинов автозапчастей «СВ Моторс» на кону, и, как всегда, кто-то его сегодня, ну или завтра, заберет. В зависимости от того, когда человек соберется поехать в магазин «СВ Моторс» за своим призом.
2: Ну, ты знаешь, как показывает практика, как-то очень быстренько они хотят обналичить свою возможность, ну, вот свой розыгрыш. Потому что, друзья, спасибо вам, кстати, большое. Вы нам сразу присылаете фотографии, мы здесь сидим радостные, потом заряженные до конца хорошей компании. Поэтому давайте, давайте первый кирпичик, собственно говоря, отправим. Что касается игры, сегодня у нас автомобиль, очень важный, про который необходимо поговорить.
1: Вчера был вопрос, потому что был понедельник, наверное.
2: Да.
1: Сегодня у нас будет автомобиль, в общем, как всегда, небольшой обзор автомобиля. Поговорим сегодня про BMW X3. Многие хотели, наверное, поговорить сейчас про E39, нет, про X3. Это премиальный среднеразмерный кроссовер D-класса, сочетающий спортивную управляемость, практичность и современные технологии. Значит, что касается вообще обслуживания, по мнению магазинов SV Motors, в новых автомобилях используйте допуски BMW Long Life LL01, LL04 или LL12. Ты понимаешь что-нибудь об этом? Я нет.
2: Я слышу.
1: В зависимости от типа мотора, бензин или дизель. Но тот, кто понимает, тот понимает. Что касается фильтров, есть еще такая заковыка. Опять же, по наблюдениям, салонные воздушные фильтры вообще в реальных эксплуатациях забиваются быстрее регламента. Поэтому их обновление вместе с каждым масляным сервисом продлевают ресурс двигателя. Между прочим, это важно. При этом, конечно, как всегда, сеть розничных магазинов SV Motors предлагает широкий ассортимент запчастей как в наличии, так и под заказ для проведения технического обслуживания автомобилей. Любых, друзья, поэтому обращайтесь, всегда помогут. Ну и, как всегда, задания.
2: Да, но, кстати, автомобиль сегодня действительно серьезный. Я вот сейчас смотрю на фотографии и думаю, ну да, выглядит внушительно.
1: Ну, мы любую генерацию сейчас принимаем. Главное, чтобы был X3, правильно?
2: Да, главное, чтобы была X3, ну и самое главное, чтобы на фотографии была еще какая-нибудь, да, часть вашего тела. Мизинчик, например, сегодня.
1: Мизинчик, давай, мизинчик. Значит, мы ждем на Viber 707-71-071 ваш мизинчик, а на его фоне X3 BMW, пожалуйста.
2: Да, ну или можно на первом плане мизинчик, а вот уже на фоне, собственно говоря, машина.
1: Да, самое главное, чтобы это был ваш мизинчик. Вот, все, и тот, кто быстрее присылает, тот получает приз от сети магазинов автозапчастей SV Motors, плюс получает возможность поучаствовать в большом розыгрыше, который состоится уже в среду. Среди всех выигравших наших радиослушателей мы крутанем этот, как он?
2: Что, рандомайзер?
1: Я чуть не сказал иммобилайзер. Вот, рандомайзер, лучшая игра про машины. Рандомайзер, и кому-то еще достанется комплект фильтров для его автомобиля и масло тоже для его автомобиля. Поэтому вот такие коврижки, и все. Ждем X3 с вашим мизинчиком через несколько минут итоги. Автобум.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
6: Все, у меня был ужасный день.
7: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.

0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: совсем скоро подведем мы итоги игры под названием «Автобум» через несколько секунд. А еще напомним про приветы и поздравления, которые легко оставить на нашей волне. От 17 до 19.00 мы эти приветы и поздравления передаем. И тоже скоро это все случится.
1: «Автобум».
0: Ну, давайте, да, кто у нас молодец? Вообще сразу все молодцы, все стараются. Почему? Потому что все алчные, как мы с тобой, Анастасия. Но нам нельзя участвовать в игре, а нашим радиодрузьям можно.
2: Ну, я бы не сказала прям алчные, азартные, скорее вот так.
0: И это тоже.
2: Да, действительно. Ну, а что касается победителя, то сегодня серьезный парень с мизинчиком на фотографии зарабатывает себе бонусный балл. Юрий, поздравляем вас, номер 676.
0: Ну, Юрий, быстрее всего получилось прислать фотографию своего мизинчика вместе с BMW X3. Теперь законные призы он заберет в магазин SV Motors на Московском проспекте. Подробнее, как это легко и просто сделать, сейчас мы ему расскажем. Ну, а завтра у нас последний шанс, когда можно будет, во-первых, забрать приз от SV Motors, а во-вторых, как раз-таки поучаствовать в большом розыгрыше. Вот такие вот истории. А пока предлагаем в очередной раз закидывайте нас своими поздравлялками, приветами в ближайшем будущем. Наша рубрика под названием, как же это, «Хорошая компания», мы с этим.
2: Мы с приветом.
0: Мы с приветом, да.
1: «Автобум».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Межсезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: Автошкола «Центр вождения. Главная дорога» – ваш быстрый старт за рулем. Опытные преподаватели и инструкторы. Водительское удостоверение без стресса. 8029-710-44-44.
4: Играй, друг мой, музыка.
0: 14 октября, 19.00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
5: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
6: МТ-банк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
7: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Витебске. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Еще немного о важном. Друзья, всегда вместе находимся с нашим партнером вечернего шоу, компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше и Кубовского 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке 57. Успевайте, до конца сентября осталось всего ничего.
1: Хорошая компания. Мы с приветом.
2: Немножечко хороших добрых слов, которые прилетели к нам. Например, наш постоянный радиослушатель Джейсон Стэтхэм написал. Серьезно, так, друзья, и подписан в Абере. Привет, Женя, Анне, хорошего вечера. Можно песню?
0: Ну, скорее всего, про песню «Экспонат» идет речь. Ну, во-первых, песня звучала, во-вторых, мы ее не ставим. Но пусть ваша Аннушка знает, что она самая-самая лучшая для вас. Ну, вот так, на словах передадим. А что касается еще одного привета, ой, где-то запропастился он. А там, кстати говоря, что-то важное было. А, вот, кажется, я нашла. Да, кажется, я нашла. Человек старался, писал, он хочет передать привет Дмитрию. Дмитрию на 99-й маршрутке 43-98 от всех маршрутчиков города Витебска. И тут даже стихи есть. Мы сегодня как из пушки в Диму выстрелим частушкой. Дима наш вообще крутой. Круче, чем Сталлоне. Он в постели не храпит и в воде не тонет. Наш Дима просто класс. Ходит, улыбается, зубы новые поставил, рот не закрывается. Точно друзья писали. Ну, наверное, просто веселые люди. Самое главное, чтобы привет был понят только в положительном контексте.
2: Ну да.
0: Саша ржет.
2: Нет. Нормально, давайте Димке поставим, извините, что такое понебраться, Дмитрию поставим веселую песню в конце этого часа.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: 107, Лор Реаль.
1: В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В преддверии Дня пожилых людей в Новополоцкой центральной городской больнице открыли две палаты для ветеранов войн и труда в хирургическом и ортопедо-травматологическом отделениях. Многофункциональные кровати, тумбочки, телевизоры, холодильники, домашняя атмосфера. Оборудование приобрел Белорусский фонд мира за счет добровольных взносов – около 7 тысяч рублей. Ремонт медучреждения при поддержке Новополоцкого горосполкома. Председатель правления Витебского областного отделения Белорусского фонда мира Татьяна Туманова высоко оценила работу. Председатель городского совета депутатов Олег Буевич поблагодарил медиков. С начала республиканского проекта «Наше внимание» ветеранам войн и труда в области открыто порядка 80 палат, в Новополоцке 6.
1: Новости региона.
2: Прокуратура Витебского района вскрыла факты эффективного трудоустройства в ОПК и учреждениях образования. Об этом Белта сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области. Приговором суда Витебского района прораб предприятия АПК признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что на протяжении 4 лет обвиняемый эффективно трудоустраивал работников, фактически не выполнявших трудовые обязанности. Заработная плата в сумме более 190 тысяч рублей, начислявшиеся указанным лицам, похищена виновным. Аналогичная ситуация выявлена в учреждениях образования. Заведующая на протяжении 6 лет фиктивно трудоустраивала лиц в подведомственные ей учреждения. Несмотря на отсутствие фактической трудовой деятельности, данные периоды были защищены в трудовой стаж работников, а оплата жилищно-коммунальных услуг производилась по тарифам, субсидируемым государством. На улице Титова 41-летний водитель автомобиля Peugeot совершил обгон на пешеходном переходе, что запрещено ПДД, сообщает телеграм-канал ГАИ Витебщины. Нарушение зафиксировали с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности. По итогам административного процесса мужчину оштрафовали на 5 базовых величин и лишили права управления транспортными средствами на 3 месяца. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Юки», пломбир на сливках, 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. Подушечки с молочно-шоколадной начинкой «Ведьба», 100 граммов, 1 рубль 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 17, 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
7: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шины».

0: Совершенно не важно, в какой точке нашего города, и не только нашего, вы находитесь. Самое главное, что вы вместе с хорошей компанией. Здрасте, 18.08, радио Витебск. Что у нас с пробками, Анастасия? Все ли уже доехали туда, куда надо?
1: Ну, почти все. Есть, конечно, здесь парочку мест, в которых по-прежнему толпятся автомобилисты. Да, действительно так. Представляешь, мосты. Мосты, да, действительно, особенно мост медалистов. Там вообще что-то страшное происходит, не знаю что, уже прям бордовое все. Это означает, что действительно там много машин. Ну, мост Кирова более-менее, кстати, еще, потому что улица Калинина теперь заполнена. То есть заполнен отрезок, вот это вот Калинина замковая. Ну и выезд на Ленина немножко, но там сущий пустяк. Ну, а что касается Герцена и моста Блохина, вот там все еще есть люди, да.
0: Друзья, ну, можно передавать приветы на любимого волне еще целых 50 минут. Мы в вашем распоряжении. Плюс в ближайшем будущем мы расскажем, ну, чтобы вы не скучали, этот гороскоп любви. Хорошая штука.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: прекрасный вечер, хорошая компания, хороший гороскоп любви. Мы надеемся. Потому что если он плохой, вы в него не верьте, пожалуйста.
1: Да, мы его аннулируем и что-нибудь хорошее еще придумаем. Друзья, вот по такому принципу и действуем. Действительно, как обычно, у нас здесь готовно в дары, есть все знаки зодиака. Давайте начнем с первых. Кстати, что касается овнов, сегодня у них очень интересный гороскоп. Если вы поймете, что ваш партнер идет вам навстречу, не мешайте ему.
2: И все?
1: И все.
0: Тельцы, сегодня вам покажут, что то, что вы делаете, является бессмысленной и беспощадной тратой времени. Однако ваш любимый человек, скорее всего, считает иначе, а с его мнением звезды рекомендуют сегодня считаться.
1: Близнецы, у вас сегодня достаточно возможностей для приятного общения. Что касается вечера, дайте волю воображению и придумайте, чем порадовать партнера.
0: Раки, а ведь вы, оказывается, уже успели соскучиться по вашему любимому человеку, несмотря на то, что не так давно его видели.
1: Львы, приятные знакомства ожидают вас, ну, по крайней мере, тех из вас, которые сегодня отправятся в поездки.
0: Девы, сегодня, возможно, вы будете разочарованы в вашем любимом человеке. Не очень серьезно, однако весьма ощутим для того, чтобы задуматься.
1: Весы, у пар, которые давно вместе, появится, наконец, желание сходить или съездить куда-то вместе.
0: А скорпионам предпочтительнее этим вечером остаться со своим любимым человеком наедине и поговорить по душам.
1: Кстати, о разговорах и у стрельцов тоже. Говорите о том, что нужно решить, а не о том, кто виноват.
0: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет постоянно присутствовать с вами рядом, когда вы будете заниматься своими делами. Но его присутствие нисколько вас не смутит.
1: Водолеи, что стоит сегодня попробовать вам? Ну, например, спокойно рассказать о своих чувствах, не рассчитывая на чужую догадливость.
0: Рыбы, вам рекомендуется держать себя в руках, однако придется урегулировать чреватые конфликтом ситуации самому. В любом случае, всем прекрасного вечера.

0: Реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Есть привычки, которые делают день.

Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.

0: проспект Строителей 11А. Бронирование по телефону плюс 375-29-794-22-22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Хорошая компания.
2: Мы с приветом.
3: Да, есть ваши сообщения, которые мы незамедлительно сейчас озвучим, дабы они дошли до адресата.
4: Да, это очень важная миссия, поэтому слушаем. Кому же адресован привет? Вот, например, сыну коронному Сергею. Мама его передает, а также Елизавета говорит, что все хорошо, ну и высылает тоже свои приветствия.
3: А есть еще Оля, которая написала: здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Олейникову Роману. Его семья его любит и ждет. Напомню, что еще в этом часу один разик можно будет, да, передать привет. И вайбер, телеграм, 707-01-071. Пишите.
1: Хорошая компания.
2: Мы с приветом.

0: Анастасия, вы же видите, у нас, как всегда, Кузьмин на низком старте. Уже зашнуровал свои эти...
1: Бутсы, сандалии. Сандалии, что, как в детском саду.
0: Что у него это? Подтянул колготки.
1: Ну ладно, у нас здесь все серьезно. Спорт ФМ скоро будет на волне.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только, как всегда, актуальный и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Какой счет?
1: Италия вынесла Турцию 4-1. Это первая победа сквадра Аззурры после возвращения Манчини. Лучше всех постарался Франческо Эспозито, сделавший 1+1. Итальянцы не потеряли очки в матче Лиги наций впервые за 2 года. Франция же продолжает побеждать при Зидане. На этот раз минимально обыграли Бельгию 1-0. Алисе выскочил на замену и воткнул победный в концовке. По итогам второго тура Лиги наций французы единолично лидируют в группе А. Из остального румыны зарубились с боснийцами 2-4, шведы были сильнее поляков 3-1. В КХЛ произошла крупная победа «Металлурга» в Омске. Вернули себе лидерство на Востоке 5-1. Омская «Птица» повержена. Олды поймут. «Торпедо» сгорела Салавату Юлаеву 0-3. «Динамо» Московская упустила победу над «Трактором» в овертайме. Шанхайские «Драконы» нокаутировали «Сочи» 4-1.
2: Спорт FM. О главном.
1: С Манчестер Сити будут снимать по 25 очков на протяжении 5 лет. Бывший исполнительный директор АПЛ раскрыл идею о том, как будут применять санкции к Сити. Это может привести к тому, что клуб на долгие годы лишится возможности выходить в Лигу чемпионов и надолго застрянет в середине таблицы. Фанаты Ромы, ликуйте, клуб получил разрешение на строительство нового стадиона. Согласования затянулись аж на 4 года. Арена на 60,5 тысяч зрителей должна появиться в районе Пьетролата к концу 2029 года и принять матчи Евро-2032. Рома получила официальное разрешение. Следующий шаг – тендер. Старт работ планируется уже весной 2027 года. Стоимость проекта оценивают более чем в 1 миллиард евро. Марченко – игрок Торонто. Сага с обменом из Коламбуса завершена. Кирилл сразу договорился с Ливс о новом контракте. 6 лет с зарплатой 12,5 миллионов долларов. Он вступит в силу со следующего сезона. Полные детали сделки. Торонто получил Кирилла Марченко, Майлса Вуда и Элвиса Мирзликинса. Коламбус получил Мэтью Нейса, Стивена Лоренца, Эмиля Андре и пик 2-го раунда.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Джокович безумно фанатеет от баскетбола. Выдал бурю эмоций на матче с «Цервеной звездой». Новак посетил матч Евролиги против Жальгириса и раздал огня у паркета. Правда, баскетболисты не порадовали легенду тенниса, уступив 77-83. С декабря 2024 года домашний стадион Тоттенхэма застал больше концертов Бейонсе, чем побед Тоттенхэма. В этот период певица дала 6 концертов на стадионе, а лондонцы выиграли только 5 раз на родном стадионе. Кажется, эти троллинг-факты не закончатся никогда. В сборной Испании объявился анонимный герой. Кто-то отказался от премии в 1 000 000 долларов за победу на чемпионате мира и отдал эти деньги сотрудникам федерации. Каждый из 26 игроков получил бонус в размере около 1,2 миллиона долларов. Но один из них отказался от своих призовых, чтобы они перешли рядовым сотрудникам. Герой захотел остаться анонимным. Для него это просто жест благодарности людям, которые работали за кулисами. Но без их труда этого чемпионства бы не случилось.
2: Спорт FM. Что там наше?
1: Белорусская Арина

0: 10 матчами стартует 109-й игровой сезон Национальной хоккейной лиги. На контрактах с клубами НХЛ находится 15 белорусов, но начнут чемпионат в основных составах, скорее всего, 5 наших соотечественников. Это Алексей и Илья Протасы, Вашингтон Кэпиталс, Артем Левшунов, Чикаго, Егор Шарангович, Калгари, Илья Соловьев, Питтсбург. У остальных 10 игроков с разной степенью вероятности будет шанс пробиться в лигу уже по ходу сезона. Они направлены в фарм-клубы АХЛ. В том числе Виталий Пинчук. Отметим, в контракте белоруса есть пункт, согласно которому он может вернуться в КХЛ по собственному желанию в случае отправки в АХЛ. Минская «Динамо» выигрывает «Ладу» на домашнем льду 5-4 и одерживает 500-ю победу в КХЛ. Арсений Чухарев забросил первую шайбу в лиге. Крис Тирни сделал 3 голевые передачи. Зубры сумели взять реванш за поражение в Тольятти. Правда, в концовке белорусская команда заставила попереживать. За короткий промежуток минчане умудрились пропустить 4 шайбы подряд. Ну а хоккейный клуб «Витебск» «Видяо» Могилева к середине третьего периода 3-1 умудрился растерять преимущество и проиграть в основное время 3-4. Ну и на финал вот вам немного позитива. Тачку картошки и 2 сетки лука подарили лучшему игроку матча в Беларуси. Полезный подгон на зиму от болельщиков получил Игорь Довгяло из клуба второй лиги «Миоры». Ранее Игорь уже получал 7 килограммов сыра «Маздам». MVP по-белорусски. Ничего не скажешь. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Кайф. Реклама на радио Витебск.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: О как!
6: Умные люди говорят: Анастасия, готовь сани летом, а таблетки от депрессии осенью.
7: Ну, тут неудивительно. Мне кажется, логичнее было бы вместо саней летом все-таки таблеточки приготовить.
6: Летом тоже заранее, заблаговременно.
7: Да. А то до зимы еще ого-го сколько, а до осени вот рукой подать. Поэтому...
6: Ты про настоящую осень. Вот эту вот противную, темную.
7: Да, пожухлая листва.
6: Гниющая вот это под ногами. Ноги разъезжаются у тебя.
7: Да, ты все эти прелести жизни.
6: Ты стал в лужу.
7: Ну, зачем стал? Тебя окатили.
6: Это замечательно как-то, как прекрасно. Нехватка цвета, сырость, усталость. Когда утром ты проснулся, уже устал.
7: Слушай, вот ты обратил внимание, что действительно вот до этой недели постоянно хотелось спать, а на эту неделю как будто бы ничего, нормально.
6: Потому что солнышко светит, да.
7: Понимаешь, потому что солнце, вот казалось бы, чуть-чуть меньше свет стал, и все. И все, мы полетели, вот эти вот витамины D, до свидания. Ну ладно, мы хотели немножечко о другом все-таки рассказать, о том, что...
6: Это была присказка.
7: Да, выяснили психологи. Волна осенних ссор и конфликтов накрывает пару.
6: В ближайшем будущем.
7: Но уже сейчас, уже же осень.
6: Тизер такой вот, да, внимание. Ну, опять же, вот это все, нехватка света, все-все-все туда убивают желание общаться и эмоциональную близость. А у кого-то осень вообще превращается, по мнению психологов, в переоценку отношений, и наружу так и лезут ваши давние обиды.
7: Очень похоже на правду, поэтому, друзья, может быть, если вдруг вы копили летом деньги вместо таблеточек, может быть, стоит их обналичить сейчас и отправиться куда-нибудь в отпуск, в теплые края, пока вас окончательно, но не доконал. Вот это вот осенняя хандра. Ну а там, глядишь, зарядишься солнышком, световым днем длинным, приедешь сюда, и вот тебе запасов достаточно до зимы, а там уж дофамин на максимум, потому что Новый год не с горами.
6: Еще я вспомнил Успенского и книжку про дядю Федора. В мультике просто этого нету. Они заказали какое-то искусственное солнышко, и оно у них в углу светит. И у них было хорошее настроение. Правда, потом дядя Федор из-за этого заболел, потому что он выбегал на улицу потом в неглиже, потому что тепло было дома.
7: Саша, а у нас это лампочка называется или обогреватель?
6: Так что вот, или это можно купить, чтобы не тратить сумасшедшие деньги на дорогие отпуска.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: желание, чтобы такие ритмы устоять или усидеть на месте, поэтому двигаемся. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосети». До конца сентября осталось совсем немного, и скидки на зимние шины до 40%. Скоро сгорят. «Автосеть» Фурша и Кубовского, 75. «Автосеть» Витебские, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцкие, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Реклама.
2: СПУ «Перемонт» УАО «Витебский МЭС» Лиозинский район. На постоянную работу требуется начальник учреждения.

0: предприятия. При необходимости предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36, 8029-516-36-55.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: компания. Мы с приветом.
1: Есть еще несколько ваших хороших слов. Спасибо, кстати, Андрею, который написал: всем привет. Погода импонирует, на качельках покататься. Комаров-то уже нет. Всем слушателям нашего любимого радио привет с большой буквы. Спасибо, что любимая тоже с большой буквы написала. Написали. Вот, а еще Андрей написал после того, как мы с тобой говорили о том, что хотелось на прошлой неделе спать. Он сказал, что на этой спать не хочется, хочется есть.
2: Ну, в целом, и в чем не правда. Да, действительно, есть такое. Но вот что касается Олеси, у нее немножечко другие пожелания на сегодняшний вечер. Вот очень хочется ей, чтобы передали привет мужу и папе. Приветик Будишевскому Виктору Васильевичу. Береги себя, мы тебя любим. Жена Алина, дочка Олеся.
1: Ну, вот это был последний привет сегодня в хорошей компании. Продолжим завтра, причем начиная с музыкального агента, ну а потом уже у нас здесь, как всегда, с 17.00 до 19.00. Запоминайте. Ну а тем временем у нас он стучится в окошко службы информации с просьбой пустить их в эфир. Не можем сказать ничего против. Таня Воронцова, свежие новости.
0: Хорошая компания. Мы с приветом.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Ленинградская область предлагает Беларуси формировать совместные турпродукты с посещением предприятий. С такой инициативой выступила председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко в Минске, передает Белта. Делегация Ленинградской области интересна наработки Беларуси в этой сфере. Гости уже побывали на некоторых экскурсиях. В частности, посетили МТЗ «Луч Коммунарку». На базе последнего предприятия прошло заседание круглого стола, где участники смогли обменяться мнениями и контактами для дальнейшего сотрудничества. На завтра запланировано знакомство с БелАЗом.
1: В мире.
2: Украина может столкнуться с дефицитом финансирования до 54 миллиардов долларов к 2029 году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет SBBI. Дефицит составит 30-35 миллиардов в следующем году, 17 миллиардов в 2028 и 2 миллиарда в 2029. Эти цифры предварительные и могут измениться. Сегодня в Брюсселе проходила встреча платформы доноров Украины с участием стран-партнеров и международных финансовых организаций. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что сначала необходимо точно определить дополнительные финансовые потребности Киева. Еврокомиссия также призывает украинские власти ускорить реформы, необходимые для разблокирования около 20 миллиардов евро финансовой помощи. В Амурской области произошла катастрофа. Во время учебно-тренировочного полета разбился самолет Ту-95. По информации Минобороны России, в результате происшествия 6 членов экипажа погибли. Еще один получил травмы, сообщает ТАСС. Воздушное судно упало в безлюдной местности. Отмечается, что на борту не было боекомплекта. Для выяснения всех обстоятельств к месту крушения направлена комиссия ВКС России. Гражданка Российской Федерации пыталась нелегально переместить из Польши в Беларусь 5 экзотических ящериц ресничатых бананоедов. Об этом проинформировали в Государственном таможенном комитете. Необычный багаж принадлежал 44-летней пассажирке автобуса, пересекавшей границу через пункт пропуска Брест. Гражданка выбрала зеленый коридор, заявив, что ей нечего декларировать. Сотрудники таможни проверили вещи женщины с использованием рентгеновского оборудования. Рептилии были изъяты и переданы в Минский зоопарк. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — компания «АвтоГоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, а в ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 17, 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск.
6: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Огромный привет всем тем, кто продолжает проводить время вместе с хорошей компанией здесь, на волне радио Витебск. Неважно, где вы находитесь, возможно, кто-то дома, возможно, кто-то на работе, возможно, кто-то куда-то едет или кто-то куда-то приехал, а кто-то в одном месте находится очень долго и хотел бы давно-давно оттуда съехать. Неважно, но мы все вместе, и мы вместе хорошая компания.
1: Но есть места, куда прям хочется возвращаться, хочется верить, что это радио Витебск и в нашем случае праздничный календарь. Но давайте пробежимся. В конце концов, вечер не повод для грусти, а повод для того, чтобы разнообразить, собственно, эти часы, на которые отведены, ну вот, на остатки вторника. Что тут уже осталось? Всемирный день сердца сегодня. Ой, это важно. Пожалуйста, поздравьте свою вторую половинку.
0: Ну, это или... про любовные дела или про сердечно-сосудистые?
1: Ну, кардиологов тоже, я думаю, можно поздравить. Тоже. Почему нет? Так, что еще? День осеннего одиночества.
0: Ну, это... Здесь грустная музыка должна играть.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Нет, почему? Почему грустная? Мне кажется, это для тех, кто часто фантазирует и, возможно, даже связал с этим жизнь. День печенья для тех, кто часто ест. Так, и день отоларинголога. О!
0: Видишь? Да. Очень хорошее слово. Друзья, ну, если в пятницу вечером вы не можете произнести отоларинголог, пора домой. Все.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск. Honey, what's your hurry?

0: сказать, что люблю тебя.
1: Луис Альберто, пожалуйста, не говори так.
2: Любовная любовь.
3: Согласитесь, Анастасия, любовь бывает разная. Любовь бывает к родителям, к любимому человеку, к котикам, к собачкам. Любовь,
4: да.
3: Любовь бывает...
4: Хобби.
3: Хобби тоже хорошая любовь бывает. Вот,
4: грибам.
3: Тоже хорошо. А еще бывает любовь к директору.
4: Угу.
3: Интересная история произошла, тут не сказано где, но это правда. Значит, на одном из корпоративов сотрудницы защекотали шефа до смерти. В прямом смысле слова. Вот. Был праздник веселый, алкоголя было много.
4: Все, кроме этого мужчины, судя по всему.
3: Нет, ну все радовались. Наверное, это было или день рождения какой-то фирмы, это было, или, может быть, и Новый год. И в какой-то момент 19-летний продавец, 38-летний бухгалтер и 52-летний логист решили различность с 52-летним гендиректором и начали его щекотать подмышками и в других местах.
4: Когда не хватило денег на тамаду, знаешь, вот это пошли конкурсы.
3: А скорее всего, на ведущем сэкономили, раз такие конкурсы действительно начались.
4: Иначе ведущий их бы остановил.
3: Да. Хороший ведущий их бы остановил. Давай дополним. Сначала директор не возражал. Потом попросил прекратить. Старшая участница, логист, сказала коллегам не обращать внимания, и со словами «ему нравится» продолжала это делать.
4: Самая целеустремленная, судя по всему.
3: Да, в результате, так как это были...
4: Логистических поползновений,
3: да,
4: в его сторону.
3: Очень логично, но она, так сказать, сделала ему хорошо. Он перенес обширный инфаркт и умер. На корпоративе такая история.
5: За что?
3: Тоже. Так я такую историю просто в кино бы думал. Я это думал, что только в киноиндустрии встречается, когда, значит, вот эти вот такие истории. Оказывается,
4: но
3: это
4: все
3: сплошь и рядом.
4: Саша, а может быть и не только ты, но вот те люди бедные, которые нас сейчас слушают, а тоже берите себе на заметочку, пишите сценарий. А для чего еще вам мы это рассказываем?

0: пользователей 11А. Бронирование по телефону плюс 375-29-794-22-22.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Камбоджа обсудили развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Трамп поддержал инициативу о смягчении санкций против России. Барсук и Ёж подрались в подъезде дома в Латвии. На вызов выезжала полиция. Подробности в начале следующего часа.

0: нашего конкурса «Золотая указка». Ну а что, все ученики участвуют в конкурсах, правильно, в олимпиадах? Вот, пусть теперь мне учителям тоже побудут здесь. Но, как минимум, фотографии мы ждем от вас, но не только их. Будьте внимательны, пожалуйста. Но еще и короткий рассказ о том, почему именно этот преподаватель запал вам в душу, почему он или она самые классные, что в них такого магического. В общем, чтобы все остальные просто завидовали. Ну а что от нас? От нас крутые призы. Их будем вручать лично героям работ победителей конкурса. Самое главное, принимаем вашу домашку в Инстаграме, в Телеграме, в Вайбере «Радио Витебск» с пометкой «Золотая указка» до полудня 1 октября. То есть дней осталось уже не так много, завтрашний день, ну и послезавтрашний, буквально вот полденечка. А потом все, будем потихонечку подводить итоги и после расскажем, кому поедем в гости.
1: Друзья, не ленитесь, вспомните, найдите фотографию, расскажите про своего любимого учителя, и, возможно, повезет именно вам и, как следствие, человеку, который из вас сделал умного человека.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

Реклама на радио Витебск. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение».

0: Герой сегодняшней рубрики «Ничего лишнего» является котик. Обыкновенный, пушистый, мяукающий, кушающий, ходящий в лоток, но не у нас.
1: 5 килограмм чистой ярости. Чистой ярости и борьбы за справедливость. Ну, может быть, именно так можно охарактеризовать турецкого кота, потому что дело произошло в Турции. Я бы никогда не подумала, что вообще... Нет, я видела вот эти вот видео, где кот нападает на медведя, защищая там какого-то важного ему человека, хотя, казалось бы, это больше про собак, да? А тут коты такие неожиданно боевые. В общем, действительно, рассказ заключается в том, что в Стамбуле живут женщины, а нет, женщины вскрыли, в общем, квартира. Квартира в Стамбуле, и вот эту квартиру вскрыли некие женщины.
0: Воришки?
1: Да, пока хозяев не было дома, но наткнулись на кота, которому 8 лет, и он на протяжении 45 минут, мне кажется, не каждый человек столько выдержит, 45 минут он нападал на этих женщин, не давая им совершить преступление. Ну и, собственно говоря, эти злоумышленницы сдались, развернулись и ушли. Я уверена, что они даже ничего не вынесли, потому что, ну, просто кот нападал на них, ты представляешь?
0: Они не вынесли кота и его поползновений. Нет, прекрасный боевой кот.
1: А если бы его вынесли, он бы их сдал. Ты представляешь, на первом каком-нибудь...
0: Сейчас,
1: что?
0: Я, подожди.
1: Ты представляешь,
0: у меня,
1: да?
0: Игра слов, это вся кошмарная, вся в голове. В общем, друзья, заводите котиков. Они милые, хорошие и беспощадные.
2: Ничего лишнего.

Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомь.

0: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.

0: наступающей середины рабочей недели, друзья. Мы можем вас начать уже поздравлять, потому что вечер вторника. Многие уже готовы к завтрашнему рабочему дню, и потому что, извините, в 9 все быстро по кроватям, потому что рано вставать, сказал кто-то, стукнул по столу кулаком, и все послушались через пару часов.
1: Да, ты представляешь, вот ты такой, эту картинку себе в голове. Да, вот кто-то стучит по столу кулаком, этот стол ломается, ты закрываешь глаза, открываешь глаза, а там декабрь. Мне кажется, приблизительно вот так же все остальные месяцы пробегут. Ну, в смысле, октябрь, ноябрь, всего лишь.
0: Мне
1: потом бах и в снегу.
0: Послушай, у меня такое впечатление последние пару лет, что ученые что-то не договаривают.
1: Планета крутится активнее, да?
0: Да, и летит, мне кажется, что-то как-то побыстрее, потому что сентябрь пролетел вообще, как и лето.
1: Саша, как говорят врачи, это возраст. Ну, в смысле, с возрастом приходит вот это вот ощущение скоротечности. Очень быстро летят дни, вопреки, например, тому, что ты испытывал в детстве. Да, ты каждый день узнавал что-то новое, и из-за этого у тебя растягивались дни, казалось, что они бесконечные, потому что они были наполнены постоянно чем-то важным, интересным, новым.
0: Я это слышал.
1: Сейчас уже по чуть-чуть.
0: Я это слышал. Ребята, я хочу вам всем пожелать, чтобы у вас детство в попе заиграло. И глядишь, тогда и жизнь как-то приостановится, и каждый день не будет так лететь, и лето действительно будет большим, длинным.
1: Ну, а сработало или нет, расскажете нам завтра. Может быть, у кого-то будет очень долгая-долгая ночь, в хорошем смысле этого слова.
0: С вами была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
1: Александр Дозенко.
0: До завтра, пока.
2: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Сегодня первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Тит Хором Тхи. Об этом СБ БАИ сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны. Стороны отметили положительную динамику развития белорусско-камбоджийских отношений, включая взаимодействие на международных площадках. Наметили график предстоящих контактов по линии внешнеполитических ведомств. Встреча прошла в рамках визита камбоджийской делегации в Минск для участия в пятом заседании совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, а также в мероприятиях второй международной промышленной выставки «Инопром Беларусь».
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку инициативы о смягчении американских санкций в отношении российской экономики, сообщает Белта. Эта новая инициатива, как пишет издание, создаст для США возможность заключать выгодные сделки, касающиеся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других товаров, и откроет путь к заключению деловых сделок до окончания войны в Украине. Власти Ирака объявили, что из страны полностью и окончательно выведены американские войска. Они находились в стране с момента вторжения 2003 года. По данным Пентагона, на территории Ирака присутствовали 2500 американских военных. Все они дислоцировались в Курдистане. Курды уже выступили с заявлением о том, что уход иностранных войск будет иметь катастрофические последствия. Представители этой народности враждуют практически со всеми государствами, в составе которых живут. Воюют они с турками, сирийцами, с теми же иракцами. Сотрудники полиции оперативно отреагировали на ночной вызов от жителей городка Айспути на западе Латвии, которые пожаловались на потасовку между барсуком и ежом в подъезде жилого дома. Конечно, жалоб на шум хватает, но это первый случай, когда виной тому стали лесные животные, рассказал глава местной полиции. Также сообщается, что при появлении полицейских первым ретировался барсук. За ним по мере сил поспешил и второй нарушитель спокойствия. Животные скрылись на улице. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени «Бабушка Аня» классические 430 граммов, 4 рубля 59 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, а в ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 17, 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: На радио Витебск. Час по-русски.
6: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
7: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Реклама. Это моя семья. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомься.

0: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Учреждены новые геральдические символы Министерства энергетики. Bosch сократит половину штата на своем заводе в Нюрнберге. Американские СМИ снова подали в суд на Трампа. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым учреждены новые официальные геральдические символы Министерства энергетики. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Это решение приурочено к 25-летию со дня образования Минэнерго. Документом предусматривается учреждение нагрудного знака отличия за уклад о развитии белорусской энергетики и нагрудного знака различия работников Центрального аппарата Министерства энергетики. Указом утверждаются положения об этих геральдических символах, их описание и изображение.
1: В мире.
2: Румыния стремится присоединиться к еврозоне к 2035 году, и для достижения этой цели ей необходимо выйти из процедуры чрезмерного дефицита бюджета в 2030 году. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра финансов Румынии Александру Назаре, пишет румынские СМИ. В 2024 году бюджетный дефицит Румынии составил 9,3% ВВП, став самым высоким показателем среди всех стран Евросоюза, напоминает ТАСС. Правила Евросоюза предусматривают, что бюджетный дефицит государств-участников не должен превышать 3% ВВП. Компания Bosch планирует к 2029 году вдвое сократить количество сотрудников на своем заводе в Нюрнберге. Сейчас на заводе работают около 1800 человек. Эти сокращения дополнят ранее объявленное сокращение 22 тысяч сотрудников по всей компании. Большая часть этих сокращений затронет автомобильный сектор. В компании оправдывают сокращение рабочих мест изменениями в автомобильной промышленности, растущей конкуренции и ценовым давлением. К концу первого полугодия этого года в компании Bosch уже работало примерно на 6,5 тысяч сотрудников меньше, чем в конце 2025 года. Телеканалы CNN, MS Now, а также издание «Политику» подали в суд на Белый дом. Это уже второй иск за последние две недели. Теперь СМИ требуют запретить администрации президента отказывать кому-либо в аккредитации. В первом иске они требовали вернуть им допуск в Белый дом. Вердикт был вынесен немедленно и в их пользу. У Трампа сложились ожесточенно враждебные отношения с большинством медиа. Он обвиняет журналистов в производстве фейков и необъективности. Шансы на успех у СМИ высоки, поскольку Белый дом, как многие полагают, нарушает первую поправку к Конституции. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 17, 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
6: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
2: Радио Витебск.
3: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Лайна.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометцентром.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета.
2: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Твоя любимая музыка.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометцентром.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Радио Витебск. Будь на волне.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета». Радио Витебск.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Радио Витебск.
0: Радио номер один в регионе по результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас от 6 до 11 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.